Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7. What's

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Радио 7. Музыка на все времена.
1: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel. Qui bat cœur à

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 107 о погоде.
1: Сейчас в Москве 15 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса. Будет дуть юго-западный южный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду. Что касается ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичура, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы.
0: В Москве 7 часов утра. И утро, как всегда, мы начинаем с новостей. В студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. Такие изменения снизят нагрузку на детей и упростят им процесс адаптации к учебному процессу, уточняется в сообщении министерства. Ведомство исключило из норм пункт, допускавший суммарную нагрузку на выполнение домашней работы в объеме 1 часа в день. Теперь формулировка однозначна. Задавать уроки на дом первоклассникам запрещено полностью. И накануне во всех школах страны стартовала вторая волна записи в первый класс. Подать заявление можно в любую школу, независимо от места регистрации. Прием при наличии свободных мест. Подать заявление можно онлайн, по почте или лично. Россиян ждут сразу две короткие рабочие недели – в начале ноября и конце декабря. В частности, в последнем месяце осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду. Накануне 3 ноября рабочий день будет короче на час. Конец декабря, в свою очередь, будет состоять только из 3 рабочих дней – с понедельника 28 числа по среду 30 числа. Стоит обратить внимание, что 31 декабря – официальный выходной, перенос с воскресенья 4 января. Пока же ближайший праздник – День семьи, любви и верности. Он отмечается 8 июля. В Общественной палате выступили с инициативой сделать этот день официальным выходным днем на всей территории страны. Общественники подчеркивают, несмотря на обилие праздников, выпадающих на выходные, в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, посвященный семейным ценностям. В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже устанавливают точки с питьевой водой. Качество воды при этом контролируют. Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там, в аэропортах, пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу.
0: Ну что, Диан?
1: Полетели,
0: конечно. Просто наши люди могут там еще и голову начать мыть. Ну, мы такие изобретательные люди, согласны?
1: Главное, чтобы рейсы не задерживали.
0: Ах ты, смотри, а там любые фонтанчики ставьте.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром, 7 июля на календаре. Рады всех видеть, слышать, приветствовать. Ну и сообщаем программу на утро сегодняшнее. Как всегда, только лучшая любимая музыка. Как всегда, игры, гороскоп, синематека. Ну и, как всегда, тема этого утра.
4: Да, конечно, приглашаем вас в наши социальные сети. Ждем с нетерпением. Найти нас очень просто. Забивайте в любом там поисковике «Радио 7», вот они мы. И смотрите, какая штука. В ночь с 6 на 7, ну и сегодня в том числе, древние славяне праздновали Иван Купалу. И мы решили сегодня вот по народному этому празднику пройтись и спросить, а какие народные приметы и ритуалы у вас всегда работают?

0: Моби на радио 7 на 7 холмах. 7 часов 10 минут в российской столице. Ну и пора узнать, что мы с вами могли проспать. А Света-то не проспала. Света соцсети мониторит круглосуточно.
1: Ну и в соцсетях, конечно, разлетается история о футболе. Ушла легенда.
0: Давай о слезах, не о футболе,
1: давай, ладно, давай о слезах. Ну, естественно, конечно, все вчера смотрели футбол, мы тоже с Димой смотрели, молились, чтобы все закончилось в основное время, чтобы хоть как-то поспать этой ночью. Ну, а соцсети не спали, и, конечно, самый популярный ролик, который сейчас разлетается в сети, это Криштиану с наполненными слезами глазами.
0: Последний раз окидывает трибуны взглядом.
1: Ой,
0: да, это было,
1: ну это
0: драматично,
1: грустно, да, это драматично. Конечно. Ну, в общем, в ближайшие пару дней мы еще будем на это все смотреть и переживать, и сочувствовать, и так далее. Ну, ушла легенда, повторюсь.
0: Да,
1: это вот
0: да,
1: самая
0: да.
1: популярная фраза, которая сейчас в соцсетях звучит.
0: И это действительно историческое событие. Но, пожалуйста, скажите честно, если вы вчера тоже смотрели футбол, ну, согласитесь, это была скукота. Мы просто со Светой сидим, спорим, она говорит, да нормально
1: футбол. Мне понравилось, да. Я переживала, из-за испанцев болела просто, понимаешь? Мне нужно было, чтобы они, ну, справились. Ну, как-то же должно было это сложиться.
0: Я болел за португальцев, но здесь смотрите, в чем история. Это был футбол просто с чеховским ружьем, что называется. Вот ты знаешь, что ружье висит на стене, думаешь, да когда же оно уже выстрелит?
1: Согласна.
0: Оно стреляет на последней минуте, и ты идешь спать. И думаешь, ну почему я здесь сидел, ждал, да, чтобы потом... А утром на трекер смотришь, на сон ушло 4 часа 50 минут.
1: Всю боль, вы сказали, рассказали, да, все было именно так. Смотрите, какую историю нашла для вас интересную. Оказывается, в 2026 году у Эда Ширана нет... телефона.
0: Фу.
1: Ну, до сих пор мобильного телефона нет, но поговаривают, по крайней мере. И таблоиды об этом прям пишут. И, в общем, для того, чтобы позвать его на свадьбу, Тейлор Свифт писала ему имейлы.
0: Могла бы голубя отправить.
1: Могла бы. Еще она рассказала, что звонок по FaceTime — это отдельный квест для нее был, потому что пришлось звонить несколько раз, пока Эд смог найти свой iPad. Зато, на самом деле, на свадьбу Эд пришел, и разлетаются фотографии, где он красивый, в костюме, ярко-голубом, идет, собственно, поздравлять свою подругу. Я удивилась, потому что, ну как можно? Ну как можно без мобильного телефона? Ну вот это же...
0: Так
1: это же...
0: у окружающего персонала есть все.
1: Ну, с другой стороны, да. По поводу окружающего персонала и супер поступка. Смотрите. Зендея вчера приковала все взгляды на красной дорожке. Там, в общем, проходила премьера «Одиссея» Нолана. И актриса исполняет же в фильме роль богини войны. И она выбрала кутюрный наряд Скиапарелли. Чем он примечателен? У него такой корсет, такой вайн. Но в чем соль? Этот наряд в этот же день был на подиуме. И практически невозможно надеть на какое-то мероприятие то, что сегодня ходила, собственно, по подиуму. Но у нее стилист, зовут его Зи. Он вез его частным самолетом в Лондон. Вот просто вот минуту в минуту.
0: Представляете, как подвески умеет... для королевы, да?
1: Да,
0: это прямо оно.
1: Да. Вот примерно такая история и случилась. Что еще

0: произойдет, обязательно буду мониторить и обязательно расскажу.
1: Вот Света говорит, у Эда Ширана нет телефона, мол, как он вообще живет. У Фредди Меркьюри не было с собой никогда денег. Вокруг него ходила свита. Он говорил, так, купите мне это, а я потом
0: ух
1: там
0: ты.
1: всем все выпишу. Короля и Radio Gaga.

0: Daft Punk и Pharrell Williams на радио 7 на Семи Холмах. И мы прямо сейчас узнаем, кто сегодня будет Get Lucky, а у кого просто удачный день. Астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, интуиция знаков огня обострится до предела. Овны, львы и стрельцы, вы будете чувствовать события за мгновение до их свершения. Так что доверьтесь этому внутреннему компасу.
0: Знаки Земли столкнутся с проявлением коллективной энергии. Тельцы, девы и козероги, постарайтесь не поддаваться общему настроению и сохранить свой внутренний стержень.
2: Знаки воздуха сегодня вас может посетить чувство оторванности от привычной реальности. Близнецы, весы и водолеи – это временное состояние, позволит взглянуть на свою жизнь со стороны.
0: Знаки воды. День принесет вам энергетический подарок в виде прилива сил. Раки, скорпионы и рыбы, используйте эту волну для завершения дел, которые давно откладывали.
1: Утро на семи холмах.

Army of Lovers на радио 7 на 7 холмах и Obsession. Дальше больше. Только лучшая любимая музыка и просто невероятные мировые хиты с большой буквы. Например, Crying от Aerosmith.

Хиты поскромнее, но тоже со своим настроением. Тако. Ну и просто красиво, снаружи и в музыке. Anastacia.

0: конечно же, через пару минут, кстати, в столице 7.29. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: В студии Диана Макеева, и это «Новости Москвы».
2: Доброе утро. Школьники столицы показали рекордные результаты на ЕГЭ в нынешнем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Экзамен сдали свыше 93 тысяч человек, включая 72 тысячи выпускников. Екатерина Малкова из школы номер 1409 установила рекорд ЕГЭ – 500 баллов по 5 предметам. Еще 5 столичных школьников получили высший балл за 4 предмета. Ребята сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Мэр отметил, что данный показатель является уникальным за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом, число 100-бальников выросло вдвое, до 3175. Количество 200-бальников также удвоилось, до 341, а 300-бальников стало больше 8 раз – 34. Москвичам напомнили об изменениях режима работы одной из самых востребованных станций московской подземки – парк культуры кольцевой линии. По будням с 7 до 11 и с 16 до 20 часов эскалаторы будут работать только на выход пассажиров. Пересадка с кольцевой линии на Сокольническую останется доступной. Пересесть в обратном направлении будет уже нельзя. Изменения связаны с ремонтом эскалаторов. И поезда МЦД-4 временно проезжают станцию Серп и Молот без остановки. Это связано со строительством нового городского вокзала. Пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами проезда, станциями метро Площадь Ильича, Римская или станции МЦД-2 Москва-Товарная. Самым теплым днем на этой неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Как сообщают синоптики, температура днем составит плюс 25-27 градусов, что для города уже считается жаркой погодой. В Подмосковье прогнозируется плюс 23-28. В последующие дни погода будет в пределах климатической нормы с кратковременными осадками, днем плюс 21-26. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе, на Волгоградском проспекте от МКАД до Ташкентской улицы, на Щелковском шоссе от Балашихинского шоссе до поворота на поселок Восточный. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Ахо и Путнана Ритц на радио 7 на Семи Холмах, 7.37 точное столичное. Мы отправляемся за первыми комментариями в наши соцсети.
1: Я на самом деле спросила у прекрасного ИИ, что же такое ритуалы, если вот мы разбираем, да, само понятие. Так вот, ритуалы, как говорит ИИ, это структурированные повторяющиеся действия. Ну, мы же и приметы сегодня берем,
0: как которые работают. Как из учебника психиатрии,
1: ты сейчас читаешь. Но, смотрите, какая штука. Вот говорят социологи, что они выполняют социальные, психологические и культурные функции, помогают справляться с тревожностью, структурируют время и поддерживают дисциплину, объединяют людей. Например, да, вот, например, утренняя, вечерняя рутина, то есть чашка кофе в тишине. Для кого-то же ритуал, ритуал. Или там, допустим, вечерний ужин с семьей. Ритуал, ритуал. Вполне себе может быть так, что вы, друзья, тоже сейчас вот поразмыслите, вспомните, какие ритуалы есть лично у вас в семье, что вот вы всегда готовы делать, или, может быть, на рабочем месте какие-то ритуалы соблюдаете. Ну и, конечно, тоже вот какие-то приметы вспоминайте, рассказывайте.
0: Ну, опять же, мужчины, когда приходят на работу, жмут друг другу руки. Это тоже ритуал? Ну,
1: да,
0: в каком-то смысле, да. То есть
1: да,
0: ты
1: да,
0: с нами, вот, пожалуйста, тебе моя рука, здравствуй, проходи, садись, продолжай плохо работать.
1: Это относится к социальным ритуалам. Это называется социальные ритуалы, ну, там, и так далее. У девушек есть тоже утренние ритуалы. Мы, когда умываемся, это что-то занимает у нас полчаса. Пойди умойся, пойди приготовься и пойди отойди ко сну вечером. Все то же самое, но в обратном порядке. Ну, в общем, да, имеется.
0: У футболистов, опять же, мы вспоминали футбол, да,

0: Ну, опять же, о чем сейчас еще говорить? У них, у каждого есть свой ритуал, своя примета. Все знают, что футболисты во все это верят. Они должны выйти с определенной ноги на поле, обязательно попрыгать. То есть обратите внимание, как футболисты выходят на поле, это всегда очень интересно. Но возвращаемся к нашим людям. Вот, пожалуйста, Алексей Козлов пишет. Есть один ритуал, который реально работает и приносит деньги. Внимание! Надо просто каждое буднее утро включает радио 7, пишет в скобках «Ой, не то». Так вот, пишет, каждое буднее утро надо вставать, идти на работу, и, о чудо, раз в месяц вам будут приходить деньги. Да, да, Алексей, это работает.
1: Работает, работает. То есть кофе с корицей по четвергам, ну, как бы мы отбрасываем, придется ходить просто на работу.
0: Да.
1: Очень печально, очень печально.
0: А вот какой классный комментарий от Катерины Егоровой. Вот пишет, родители мои считали, что народные приметы – это темнота и мракобесие. Ну, опять же, кто как к этому относится. А я для себя напридумывала собственных примет. Например, встретить немецкую овчарку, в скобках «я собачница», к добру, а среднеазиатскую овчарку – к большому счастью. Вы еще и различаете. Вот вчера встретила среднеазиаточку, любовалась, а вечером обнаружила, что у сына первый прорезавшийся зуб. Так что все работает, но работает именно то, во что мы верим искренне. Катерин, чудесный комментарий.
1: Да.
0: Просто со старта заявка на победу. Так вот, хорошая строчка, знаете, все работает, во что мы верим искренне. Как, друзья, работает наше приложение Radio Hub, вы просто попробуйте, и потом оно будет работать у вас всегда, везде. Будете пользоваться это удобнейшее приложение, благодаря которому Radio 7 стало слушать еще удобнее. В любой магазин приложений заходите, вне зависимости от того, какая там у вас платформа смартфона, скачивайте, запускаете в один клик наш Radio Hub и наслаждайтесь эфиром Radio 7. Более того, там функционал мы скоро добавим общение.
1: Общения
0: много не бывает, конечно. То есть вы можете писать во все наши соцсети и в Radio Hub, потом будете комментарии добавлять. Главное, по теме сегодняшней рассказывайте, какие вот 7 июля, в день Ивана Купала, есть железные приметы, в которые вы верите, которые работают. Может, мы что-то возьмем себе на вооружение.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Очень интересный трек, это Cold Heart, Элтон Джон и Дуа Липа. Тот момент, когда вот современные исполнители приносят много свежего в классику музыки. Мы сейчас займемся примерно тем же самым, отправимся на 10 лет назад во времени и в интернете, и посмотрим, о чем писали, что обсуждали. В общем, заряжайте машину времени, поехали. Ну, давайте сначала о Казахстане. Какие у тебя вот прям первые впечатления, когда тебе говорят Казахстан?
1: Вкусные фрукты.
0: Еще?
1: Да, ну, не знаю.
0: Размах, масштаб и желание как-то выделиться. Есть такое?
1: Ну, присутствует.
0: Да, присутствует. Так вот, в Казахстане заключенные одной из колоний организовали флешмоб ко дню столицы.
1: Так.
0: Выглядело это следующим образом. Ну, еще в этот день был день рождения президента Нурсултана Назарбаева.
1: Серьезно?
0: Да, серьезно, это с большой буквы серьезно. Так вот. Заключенных расставили в виде ромашки во дворе.
1: Ромашки.
0: Они размахивали флажками, пели песню собственного сочинения и сверху их снимали с дрона. То есть получилось все максимально красиво. Некоторые, правда, прикрывали лица, но, тем не менее, видео есть в сети, правда. То есть, ну, вот так поздравили. Это в Карагандинской области было. Ну, символическое солнце. Ну, солнце, ромашка, цветочек. В общем, стали в круг. Ну, солнце, понимаете, это символ Астаны. И получилась вот такая красота. Если прям интересно, зайдите, полюбопытствуйте. Ролик действительно очень сильно взлетел в тот день. Ну и в этот же день, 7 июля 2016 года, в социальных сетях случился взрыв. Начался тренд ложбинки на живот.

0: красоте.
1: Я пропустила.
0: Да.
1: Я сейчас очень удивилась.
0: А так, у тебя она была вообще? У меня-то не было никогда. Мне чего стесняться?
1: Ну, то есть нужно быть очень худой при этом, да?
0: Именно стройной. То есть девчонки сказали, кубики — это прошлый век. Должна идти красивая ложбинка от солнечного сплетения до пупочек. И вот ее стали фотографировать. Вот именно этот фрагмент. Там все отметили все. Эмили Ратаковский, Нина Агдал, Изабель Гулары, все модели, все красотки начали фотографировать именно этот фрагмент, который доказывал, что успехи в фитнесе есть, и выглядят они именно вот так. Вот
1: я пойду сейчас посмотрю, это интересно.
0: Когда, скажите, мужчины, у нас уже будет нормальный флешмоб на идеальный шар, например, да? Когда мы займемся делом, а? Мы стараемся, мы работаем, мы выращиваем эту красоту, а до сих пор флешмоб так и не запустили. Ладно, будем надеяться, все это произойдет, и, например, через 10 лет вот мы с вами как-то будем что-то обсуждать и скажем, в 2026 году в России запустили, ну вот, на самый красивый мужской живот. Ждем, ждем, чего дождемся, опять же узнаем в 2036.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Край, Наталья Смит на радио 7 на Семи Холмах. Ну, друзья, слезы счастья ожидают тех, кто отправится на пикник красиво. Закатное солнце, вы расположились на травке, все замечательно. Открываете потрясающий бокс для пикника, который вы выиграли здесь на радио 7. И все, жизнь удалась. Кстати, вы еще не забрали свой бокс, сделайте это в игре «Музыка лета» уже через 15 минут. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция радио 7, 7.53 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3».

0: произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня в городе ожидаются переменная облачность и местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса. Будет дуть юго-западный южный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Не жалея аплодисментов, встречайте Диану Макееву с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России вступили в силу обновленные правила получения пенсии, которые заменяют нормы, действовавшие с 2021 года. Финансисты поясняют, главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной для граждан за счет цифровизации. Они распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии, а также на фиксированную выплату к страховой части. Теперь соцфонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке гражданина через единую цифровую платформу. Дополнительные документы понадобятся лишь в исключительных случаях, если нужные сведения отсутствуют в государственных базах. В Совете Федерации предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования. Такой набор абитуриентов нужно установить под потребности отдельных сфер и регионов. Кроме того, это можно сделать с помощью партнерства с работодателями, когда компания финансирует обучение сотрудников вузов, пояснили в Совете Федерации. В условиях дефицита кадров в IT, инженерии и медицине запрос на расширение доступа к бесплатному обучению по второму профилю становится все более актуальным, подчеркивают сенаторы. Средняя зарплата в России за 10 лет выросла почти втрое. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает ТАСС. В апреле этого года средняя зарплата в стране составила 109 052 рубля. В апреле 2016-го среднестатистический россиянин получал 36 947 рублей в месяц. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей. Ранее сообщалось, что самая высокая в России средняя заработная плата этой весной на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и в Москве. Здесь люди получали свыше 200 тысяч рублей. Роскачество изучило, какие вина выбирают россияне. Главным критерием при выборе остается содержание сахара. Так ответили 34% опрошенных. Цена важна для 12% респондентов, цвет для 11%. При этом покупатели все реже ориентируются на известность бренда и все чаще на собственные вкусовые ожидания. Для 97% россиян ключевыми характеристиками остаются хороший вкус, послевкусие и качество. Большинство, 75%, готовы потратить на бутылку не более половины. 1500 рублей, а оптимальным соотношением цены и качества считают диапазон 900 тысяч рублей.
3: Обожаю своих коллег, друзья. Вот Дианочка во вторник утром думает, про что мы людям рассказать. Расскажу.
1: Я на самом деле о цифрах речь, да.
4: Конечно, конечно.
3: Да. Ой, интересные цифры. Спасибо, Диана, огромное. До встречи в следующем выпуске новостей.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Так, ну теперь надо как-то собраться, да. Все, работаем дальше. С добрым утром, друзья.
4: Добрым.
3: Между прочим, да, вот те самые вина, про которые Диана рассказывала, вы можете прекрасно положить в корзину для пикника, которую выиграете уже через 10 минут в нашей новой игре «Музыка лета». Там такой есть специальный охлаждающий отдел, то есть, ну, термос фактически. Вы берете, кладете туда бутылочку из холодильника, и она остается прохладной.
4: Да
3: прямо
4: ну что ж такое, ну вторник
3: всего...
4: еще.
3: Давай поговорим, в общем, на... мясо можно, знаете, что-то вот замариновать, как-то туда складываете.
4: Дождь
3: тоже донесете.
4: Дождь в Москве, ну что ты, вот соль
3: на
4: рану.
3: Ты заметила, я даже от окна отвернулся и продолжаем убрать. Все, убрали. Друзья, с добрым утром, здравствуйте, 7 июля на календаре, мы с вами в новом часе. Много чудесной музыки, разумеется, та самая игра «Музыка лет» уже через 10 минут. Ну и, конечно, тема этого утра — Иван Купала, послушайте.
4: Да, мы ждем вас в наших соцсетях. Находите минутку, рассказывайте, во-первых, о своих ритуалах. Может, у вас есть какие-то определенные семейные или либо личные ритуалы. Может, вы без чего-то заснуть не можете или без кого-то, это же мы не знаем, это же вы как сами решите. Или, может быть, есть приметы определенные, в которые вы верите, которые всегда работают.

0: Эрос Рамаццотти на радио 7 на 7 холмах. Его номинационе «Per sempre». Ну, а мы сейчас отправимся в наши соцсети и посмотрим, кто во что верит и какие приметы работают железно.
1: Вот прям на секундочку до соцсетей, если в целом оценивать нас, россиян, то смотрите, у нас наиболее популярная примета — это посидеть на дорожку перед дальней дорогой. 42% вообще в целом и 48% среди женщин. Вообще женщины чуть, в большей степени верят в приметы. Тут, конечно, как ни крути. Также среди самых популярных примет — это смотреть в зеркало, если пришлось вернуться за забытой вещью, и постучать по дереву, чтобы не сглазить.
0: Угу. Удивительно. А еще помните, мама говорила всегда: да, много будешь смеяться, потом будешь плакать.
1: Да,
0: притом,
1: да, было
0: и
1: такое.
0: Причем она потом сама эту примету исполняла. Вот эта примета работала всегда. Ладно, давайте теперь о серьезном. Ну, в смысле, о серьезном, не серьезно, о серьезном. Давайте вот так. Евдоксия пишет: у меня примета: если по дороге на работу я вижу скорую помощь с мигалками, значит, день пройдет хорошо. Это если вы сами не работаете на скорой, вот как бывший сотрудник, скажу вам, да. Но пишет: из ритуалов у меня все просто. Просто я себе лицо рисую, завтракаю, радио слушаю и иду работать. А там надеюсь, что встречу скорую с мигалками. Главное, чтобы не за вами. Это самое главное.
1: Да, абсолютно точно. А вот смотри, неожиданная примета есть. Если вижу на улице проезжающую или стоящую на парковке Тойоту Селику, да, вот неожиданно.
0: Почему?
1: День будет хорошим. Либо, если иду куда-то по делу, то все удается, вот если встретила эту машину. Когда с мужем шли получать новую квартиру, как раз на паркинге рядом с домом стояла. Я тогда сказала, что нормально, прием будет, и все будет хорошо. Так и вышло. Я спросила, почему именно эта машина. Девушка не смогла объяснить, говорит: сама не вожу, вот просто нравится. И вот такую примету себе придумала.
0: Это классно, заявка на победу. Только один вопрос: Селика должна быть праворукая, прям оригинальная японка, или можно адаптированную?
1: У меня
0: взять?
1: Леворукая была.
0: Серьезно?
1: Красивая, синяя.
0: А у моей знакомой была белая праворукая. Прям вот со звуком все как надо.
1: Когда это был-то?
0: Ну ладно, давайте еще. Ладно, от Михаила сообщение. Если на новом месте начинают собирать на дни рождения деньги, то я до своего дня рождения не дорабатываю. Понимаете? То есть, Михаил, вам нужно устраиваться буквально там за 2 дня до своего дня рождения, чтобы в вашу честь собрали конверт, а вы потом уже можете, да, раздавать. Отлично.
1: А Дмитрия сообщение коротенькое. Обнял жену утром в понедельник. До среды будет все хорошо. Она будет шелковой. Вот за слово шелковой я бы, конечно, уже...
0: Подожди, почему? Что не так со словом
1: шелковой? Ну что такое? Ну что значит шелковая? Это значит хорошее поведение или что это? Ну как это? Что за критерий?
0: Нет, она, значит, ласковая. Ей хватает на 2 дня, что он ее обнял, и ей приятно.
1: Ладно.
0: Ладно, хорошо. Друзья, возьмем паузу, затем играем в музыка лета, но сначала с нами Майкл Болтон. Ну а, кстати, ваши комментарии по теме оставляйте в наших соцсетях. Где вам удобно, там и пишите. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: нас Кузьма из Казани. Кузьма, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, ну, насколько понимаю, вы у нас дебютируете, впервые играете, верно?
1: Да, очень хочу вот набор лепетника.
0: А он потрясающий. В Казани будет смотреться где-нибудь на
2: пикнике. На фоне Сюмбике можете сфотографироваться вместе.
0: Вот красиво.
2: На фоне Казанского.
1: Нет, лучше на фоне Чаши. У нас самое популярное место Чаша.
2: Теперь Чаша, понятно.
0: Все, будем ждать от вас фотографии. Но сначала нужно выиграть, да.
2: Поехали. Переходим к игре, дорогой Кузьма. Татарстану, кстати, наш огромный привет. Начнем. Итак, у нас сегодня летний хит. Несколько фактов о нем, а потом мы попытаемся выяснить, что еще в этом же году произошло. Итак, одним из первых суперхитов Кайли Минок стал «I should be so lucky». И на русский язык название можно перевести как «Я должна быть счастливой». И Кайли действительно повезло, потому что песня могла попросту не появиться. Потому что после успеха ее дебютного сингла «Locomotion» в чартах Австралии Кайли и ее менеджер вылетели в Лондон, где должны были сотрудничать с местными продюсерами. Но, что называется, не взлетело. Про нее просто все забыли и к приезду не подготовились.
0: Да.
2: Ну и чтобы не попасть в просак, продюсеры просто за 40 минут буквально на коленке написали «I should be so lucky», пока певица ждала в коридоре. И вот, несмотря на все сложности, композиция в 1987 году, Кузьма, обратите внимание на год, стремительно ворвалась в чарты европейских стран. Ну и теперь вопрос, чем еще нам запомнился 1987 год? У вас что случилось в этом году?
1: Я еще даже не родился, я 88-го года.
2: А, ну то есть вы были в планах у своей семьи уже. Понятно.
0: На подходе.
1: Да. У меня 10 августа.
0: Ну, будем знать.
2: Да, отлично.
0: Так, ну у нас для вас три варианта. Вам нужно выбрать один, который является правдивым. Итак, возможно, что в этот год, вариант номер один, да, родилась Шакира. Вариант номер два. А возможно, Арета Франклин стала первой женщиной, введенной в зал славы рок-н-ролла. А возможно, факт номер три, вышел фильм «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика».
2: Сегодня несложный вопрос, правда, здесь все понятно.
1: Да, ну, как-то... Вот давайте с Шакирой. Кстати, вот про Шакиру у вас как раз была там новость на прошлой неделе, я вот помню. Шакира у нас, ну, такая, и вот эта песня у него, чемпионате мира, да? Не, она очень такая молодая, она не 87-го года. Кто там, «Кавказская пленница»? Это тоже такой...
0: Скажи, эти размышления перебивать даже не хочется. Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
2: И есть у нас еще Арета Франклин.
1: Ну, «Кавказская пленница» — это очень старый фильм.
2: Отлично. Все, исключили. Хорошо. Дальше у нас остаются Шакира и Арета Франклин. Что выбираете?
0: Так Шакиру тоже.
1: Ну, Шакира, она где-то там, я не знаю, 90-го, мне кажется,
2: так.
1: Я могу ошибаться. А вот этот второй вариант, но он должен быть правильный.
2: Итак, вы считаете, что правильный вариант номер два, Арета Франклин стала первой женщиной, введенной в зал славы рок-н-ролла?
1: Ну, я хотя вот эту женщину не знаю, но Шакира точно не 87-го года рождения.
2: Итого ваш ответ,
1: вот,
2: Кузьма?
1: Вот эти... Номер два...
2: Есть!
0: Вот это да! Я следила за вашей мыслью, потому что это невероятно. Логика, понимаете? Вот так это работает. Браво, ну мы вас поздравляем. Слушайте, это невероятно какая-то была игра. Не пришлось даже подсказывать.
2: Кузьма, а теперь момент откровения. Шакира 77-го года рождения, 1977-го. Несмотря на то, что вы до сих пор считаете ее юной красоткой, вы сказали... Не, Шакира 90-го, она совсем молодая. Нет, здесь ваша ошибка стоила вам победы, кстати. И как здорово все получилось, прям, ну, просто радость вообще, добавить нечего.
0: Поздравляем! И в Казань отправляется наша прекрасная вот эта вот история летняя. Набор для пикника. Заслужили, как никто!
2: Кузьма, спасибо за игру.
1: Спасибо.
2: Это было блестяще.
1: Спасибо
2: вам огромное. Еще раз Татарстану наш большой привет. У вас живут настоящие чемпионы. Друзья, завтра, примерно в это же время, очередная игра «Музыка лета». Весь июль дарим вам потрясающие наборы для пикника. Обязательно выигрывайте.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

0: Кайли Минок на радио 77 Михаил Макс, тем самым летним хитом I Should Be So Lucky. Ну и еще, кстати, о лете и о летних хитах. Через пару минут с нами Ферги и Quando, Quando, Quando. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно» в столице 8.22. С добрым утром!
1: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».
2: Реклама.
1: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зефармат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: А так о враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. «Радио 7».
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Фергей, ее «Quando» на радио 7 на семи холмах. Но мы добавим еще больше музыки до конца этого часа. С нами он, просто Майкл.

0: А еще самая настоящая летняя печаль от Ланы Дель Рей. Ну и через пару минут зажгут Backstreet Boys. Восемь 8:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. С главными столичными новостями Диана Макеева.
1: Доброе утро. В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кроме того, Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркнули, что все меры принимаются для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Ранее воздушная гавань обслуживала рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Аналогичные ограничения были введены в Домодедово, из-за чего возможна корректировка в расписании вылетов. Жуковский, в свою очередь, не принимал и не отправлял самолеты. Москвичам рекомендуется пользоваться городским транспортом сегодня из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Кроме того, автомобилистов призывают избегать на дорогах резких маневров, увеличивать дистанцию и снижать скорость, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть осторожными на мостах, эстакадах, при спусках и подъемах. В столичном регионе сохраняется

0: Останется прохладная погода, температура на пару градусов ниже климатической нормы. Сегодня максимум плюс 20 градусов. Дождь будет идти весь день и ощутимый ветер. Но с пятницы лето вернется, говорят синоптики. Будет тепло и солнце к выходным до плюс 25. Пассажиры столичного метро смогут отправить открытку в честь Дня семьи, любви и верности, оставить ее на одной из 10 стоек живой общения. Как сообщает Дептранс Москвы, сделать это можно сегодня и завтра с 8 утра до 8 вечера. К празднику в столице подготовили программу свыше 300 культурных площадок города. Москвичей и туристов ждут фестивали, кинопоказы, творческие мастер-классы, экскурсии и лекции. Например, в Государственном музее обороны Москвы покажут постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. От улицы Свободы до Путилковского шоссе здесь придется потолкаться около получаса. Стоят на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе и на внешней стороне третьего транспортного кольца от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Лана Дель Рей, ее Summertime Sadness. Здесь тоже есть элемент приметы. Поцелуй меня перед тем, как уйдешь. Вот есть у вас какие-то ритуалы или приметы? Вот что если, например, ну, вот не поцеловали вы жену с утра перед уходом на работу, и день не сложится, а?
1: 100% не
0: она,
1: сложится.
0: Да, а то, что не сложится, она вам будет звонить и говорит, а ты что это ушел, меня не поцеловал?
1: Конечно.
0: В общем, друзья, о приметах сегодня в день Ивана Купала разговариваем. Рассказывайте в комментариях, какая примета работает лично у вас.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Дмитрия из Москвы. Он спрашивает, а почему нейросеть? Разве не нейросеть? Слышал, просто так говорят. Угу.
4: Вот здесь такой интересный процесс в русском языке происходит с заимствованными словами. Исторически в русских словах твердого согласного перед «э» быть не могло. Когда у нас твердый согласный, это признак заимствования. Угу. И когда слово в языке осваивается, когда оно становится привычным, очень часто произношение меняется на мягкое. Ну, как это работает? Приходит в язык непонятное чужеземное слово «пионер». Угу. Осваивается, произношение становится мягким «пионер». И произношение «пионер» становится неграмотным и в справочке.
0: Это чуждым для уха даже.
4: Да. «Шинель». Угу. Осваивается языком, становится «шинелью». Когда оно выходит потихонечку из употребления, идет обратный процесс, и сейчас многие молодые люди говорят «шинель». Это уже показывает, что слово чуждое. И вот с нейросетью точно такая же история. Если для говорящего это реалия незнакомая, чуждая, может быть, даже в каком-то смысле враждебная, признаком вот этой непонятности и неосвоенности будет твердое произношение. И он скажет «нейросеть». А если для него это уже что-то родное, привычное, понятное, признаком освоенности и привычности будет мягкое произношение, и он скажет «нейросеть». Поэтому здесь вот по произношению даже можно понять, насколько человек дружен или не дружен с нейросетями.
1: У меня это нейросеть. Могу честно сказать. Ну ладно.
4: Пройдет время, если вы привыкнете, то вполне возможно произношение изменится, и вы будете говорить «нейросеть».
1: Спасибо. Друзья, свои вопросы адресуйте Владимиру Пахомову не через нейросеть, а через сайт «Радио 7».
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Майкл Джексон на радио 7 на Семи холмах, его Бирет. Ну, опять же, соло тоже отметим. Там сыграл поливальная машина по имени Эдди Ван Хален. Чудесно звучит все, но сейчас о приятном. Пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: И уж если пора поздравить, то давайте будем поздравлять. 7 июля 1940 года в Ливерпуле, в Англии, родился Ричард Старки. И более известный нам как Ринго Стар, британский музыкант, автор песен, актер. Ну и, конечно, нам известный как барабанщик группы The Beatles. Тут уж никуда не уйти. Поискала интересные факты, потому что про Ринго многое сказано и снято, и найти это можно, и посмотреть, что особенно выделяют. Во-первых, псевдоним и любовь к украшениям. В общем, настоящая фамилия, как уже сказала, это Старки, а псевдоним Ринго он взял из-за своей страсти к кольцам, который сохранил на всю жизнь. Ну, очень любил кольца человек. И любит до сих пор, да? Так, от природы Ринго левша. В детстве же бабушка переучила его писать правой рукой. На барабанах он при этом играет на левостороннюю сторону установки, что придает
0: классический,
2: его...
0: Классический, да.
2: Да-да-да, партиям вот такие узнаваемые паузы, необычный ритм. Еще, что можно сказать, он был первым в России. Вот так, если коротко. В августе 1998 года Ринго Стар стал первым экс-битлом, который посетил Россию, дав два ярких концерта. Вот как. Ну и еще пишет, что в детстве очень много болел, на самом деле. Пропустил практически всю школу, а уж если так суммировать, сколько он провел на больничном, около 3 лет. Вот это для меня было неожиданностью полной. Уж не знаю в конечном итоге, какое... Хотя надо было поискать. Я как-нибудь поищу, расскажу про образование уже, если мы говорим про высшее. Если школу пропускаешь, чем это заканчивается, интересно.
0: У Ринго был тонзиллит хронический, и когда он уже в составе группы Beatles был, опять же, все же следили за каждым шагом и сказали, будут удалять ему миндалины, и люди выстроились в очередь, чтобы их забрать.
2: Серьезно?
0: Но врач сказал, нет, ребята, все это сожгут в порядке проведения операции, все так и должно быть. Ринго красавец, Ринго молодец. Представляете, в таком возрасте он по-прежнему бодр, весел. Посмотрите любое его интервью. Он до сих пор заряжен, и это великолепно. Вообще, давайте тоже из любопытного добавим. Во-первых, Ринго изобрел новое деление такта 4/4, и джазмены того времени сказали, передайте, пожалуйста, Ринго, что он туз. Ну вот, например, в этой песне, смотрите, какой ритм. То есть сейчас это используется там в каждой третьей песне, наверное, да, вот эта вот штука.
2: А он был первооткрывателем, да?
0: Это изобрел Ринго вообще. Ну и еще из интересного, то есть сколько песен он записал, сколько всего сыграл, но барабанное соло во всей дискографии Ринго Стара есть только одно в песне «The End» группы Beatles с альбома «Abbey Road». И все. Все, он не любил играть барабанные соло. И Пол Маккартни еле-еле его уговорил, чтобы здесь он отметился. Великий человек, действительно прекрасный. И мне кажется, нет ни одного, кто сказал бы о нем какое-то плохое слово. А вы такой же хороший человек. У вас же тоже наверняка сегодня день рождения. Мы вас с этим прекрасным праздником всей страной поздравляем. Даже если вы не сыграли ни одного барабанного соло, все лучше у вас впереди. Радио

0: TLC, You'll Never Be The Same Again на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, этот час близок к финалу. До конца, кстати, обязательно танцевальная коллекция Радио 7. А уже в часе следующем мы сыграем в поисковую строку. Приз шикарный. Два приглашения в Покровка театр, где состоится премьера спектакля «Анна Каренина». Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. В Москве 8:52. С добрым утром.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.

0: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 16 градусов тепла. Сегодня в городе ожидаются переменная облачность и местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса. Будет дуть юго-западный южный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. Диана Макеева с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
2: Доброе утро. Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на случай перебоев. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. Информацию распространили в СМИ и соцсетях мобильные компании полуострова. Отмечается, что в режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы. В Крыму накануне произошли многочисленные отключения электричества. В середине дня удалось восстановить снабжение восточной части полуострова и частично южного берега. В районах, где длительное время не было света, фиксировались перебои со связью. Россия полностью перешла на электронные медкарты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении масштабной цифровизации отрасли. В некоторых регионах применяется программное обеспечение с ИИ. Это помогает выявлять риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента, пояснил министр. Глава ведомства добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Власти поддержали инициативу об ограничении максимальной стоимости ремонта по ОСАГО 400 тысячами рублей. Согласно заключениям Банка России, Минфина и Минэкономразвития, превышение лимита может привести к росту стоимости полисов для всех автовладельцев, пишет газета «Известия». В последние годы растет доля судебных решений с выплатами по ОСАГО свыше миллиона рублей. При этом такие траты не заложены в резервах страховых компаний. В Союзе автостраховщиков отметили, что документ могут не успеть принять весеннюю сессию парламента до 27 июля, но есть вероятность утверждения изменений до конца года. Россияне назвали самые любимые летние блюда. Абсолютным лидером рейтинга стали свежие ягоды и фрукты. За этот вариант проголосовали 61% респондентов. Они признали, что в другое время фрукты, а тем более ягоды, бывают безвкусными, да еще и очень дорогими. Поэтому порой приходится обходиться вообще без них. А вот лето – отличное время наверстать упущенное, съесть все самое любимое и набраться витаминов на год вперед. Еще 48% голосов россияне отдали за окрошку и признали, что обожают этот летний суп и в другое время года его не готовят. 30% опрошенных проголосовали за шашлык и отметили, что фрукты и овощи они любят не так сильно, а вот мясо на костре – красота.
4: Что мы тебе сделали, Диан? В прошлом выпуске про вино, теперь про шашлык. В следующем что расскажешь? Про море, да? Море, океан, Диан, что будет в следующем?
2: Взяла на заметку.
4: Подождем, спасибо за новости.
0: Пименов и Светлана Молодцова. Радио
4: 7. Вторник на календаре, так на всякий случай напомнят. Дианочка, что не новости принесет. Все про отдых, да, действительно. 7 июля, друзья, поздравляем вас с этим. Июль замечательный продолжается. Надеемся, в вашем городе хорошая погода, настроение у вас чудесное, вы радуетесь любимой музыке, вы будете с нами играть в поисковую строку уже очень-очень скоро, выиграете свои билеты в театр. Ну, кстати, если заявку еще не оставляли, сделайте это прямо сейчас, заявку на игру, кликните на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru, и все готово. Если вы 7-й, играем с вами.
5: Да, и, конечно, заходите в наши соцсети, если этого еще не сделали. Ну, во-первых, мы с удовольствием пожелаем и там вам доброго утра. А во-вторых, с удовольствием узнаем про какие-то ваши личные ритуалы или вот личные приметы, которые работают.

0: Eurythmics и их Sweet Dreams на радио 7 на 7 холмах. Точная столичная 9.07. Очередные комментарии по теме через мгновение.
1: Иногда открываешься и вообще не умиляешься, да? Иногда просто в ступор можешь впасть. Смотри, Ольга пишет: «Встретить белочку». Точка. Но в прямом смысле, поясняет Ольга, в день, когда я встречаю белку, у меня все складывается. Повелось это с ковидных времен, когда белки за едой из парка пришли к жилым домам.
0: Ух ты.
1: С тех пор я из тех, кто рад встретить белочку, как бы это ни звучало.
0: Вот удивительная, конечно, да, природа. Крысы, белки и ежи, они же, ну, как бы родственники, прям близкие. Но крысы это фу, белочка это белочка, а ежик это вообще ее. А это же, ну, вот прям ближайшие родственники. Вадим, ну, он пишет, у меня скорее не приметы, а ритуалы, чтобы в семье было счастье. Если муж пришел с работы, 30-40 минут даем ему побыть в одиночестве. Пункт 2. Обязательно обсуждайте сплетни с женой. Тогда все будет в порядке. Эта примета работает.
1: Да.
0: Ну и по скриптам. Да. Спасибо, Радио 7, за термостакан. Фото прикрепил. Вадим, всегда, пожалуйста, помню ваш комментарий. Он был шикарный. Человек выиграл, да.
1: Так, приметы стали работать на меня. Муж у меня очень суеверный. Не могла приучить заправлять кровать. Так вот, приходит домой с работы, день неудачный, плохой, а я капаю. Это потому, что ты кровать не заправил. В общем, день пошел наперекосяк, потому что кровать не заправил. В общем, пара недель, вуаля. Может, не позавтракать, но кровать, как у солдата, всегда заправлена.
0: Вот это класс! Это заявка на победу. Вот это, знаете, неприкрытая манипуляция мужем, который манипуляцию не замечает. Приветствуем изо всех сил.
1: Да что, любим, практикуем.
0: Смотрите, от Алины чудесное сообщение, первый раз такое вижу. У меня в сахарнице дома на дне лежит чистая 10-рублевая монета. Когда сахар заканчивается, я насыпаю его со словами «Сладкая жизнь с деньгами, деньги на сладкую жизнь». Повторяю это 3 раза, и деньги всегда водятся.
1: Ладно.
0: Главное, чтобы монета принято. Никому не попала в чай, понимаете, гости не одобрят.
1: Так, из ритуалов. Разве что присесть на дорожку почему-то в почете. Вот на подкорке с детства, скорее всего. А вот приметы 100% работающие, это все про семейную жизнь. Например, позвонила дочка, и вместо «пап, здоровки» звучит нежная «папулечка, я соскучилась».
0: Понятно, да,
1: значит, хочет? Следом позвонит зять, и будет на нее жаловаться, понимаешь? Мы-то думали, что сейчас денег попросит, скажи.
0: Да, я только про деньги думал.

0: заканчиваешь в магазине закупку, не бери от жены трубку, пока не отъехал от магазина, потому что обязательно уже на кассе вспомнить, что еще надо купить.
1: А вы понимаете, что вы прям, ну, сейчас новый фольклор формируете? Заканчиваешь покупку, не бери от жены трубку.
0: Да.
1: Все. То есть на этом берем паузу, лучше пока не будет. Хотя будет, но дальше. Вы пришлете свои комментарии как раз-таки по теме. Сегодня 7 июля, Иван Купала. Какие приметы в вашей семье железно работают? Или для вас лично, например? Или какие-то ритуалы, которые делают жизнь лучше? Рассказывайте автору лучшего комментария. Уже через полтора часа вручим очень приятный подарок. Ну а в поисковую строку сыграем буквально через несколько минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Loader, Dancing in the Moonlight на радио 7 на 7 холмах. Как обещали, друзья, играем незамедлительно. Кого ждут билеты в театр, сейчас познакомим.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Для того, чтобы с нами сыграть, нужно зайти на сайт Радио 7, оставить заявку, оказаться седьмым. И вот все сложилось сегодня у Виктора из Москвы. Виктор, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Вы знаете, мы уже сегодня порадовались. Мы порадовались, что у нас сегодня день дебютов. У нас и Кузьма в прошлом часе, да, вот первый раз играл. И вы сегодня играете впервые. Я уверена, все сложится. Сегодня день хороший. Почему-то я решила, пусть будет такая вот примета. Отличный вторник, что называется. Но по теме все-таки скажите, какие-то приметы у вас в семье есть? Или, может быть, какие-нибудь ритуалы, которые вы соблюдаете?
3: Обязательно, когда мы куда-то едем, собираемся и всей семьей, я, жена и две дочки, мы садимся на чемоданы.
2: Присесть на дорожку у вас,
3: да,
2: вот, собственно...
3: Это обязательное условие. А еще я рыбак. Так. А и когда ты в лифте встречаешь женщину, значит,

0: ты ничего не поймаешь.
1: То есть лучше разворачиваться, да?
2: Выгнать из лифта! Не заходи! Все! Я не знала.
0: А еще, если тебе кто-нибудь на заправке или в магазине...

0: Сейчас у вас клевал и Виктор. Это игра «Поисковая строка». Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начиналось, потому что этот вопрос подходит ко всем трем продолжениям. Ничего сложного, сегодня все просто. Пожалуйста.
1: Дарить часы, если голубь залетел, если чешется левая рука. Мы, кстати, в чате уже обсудили, к чему это вот происходит, и там уже есть варианты определенные. Но это так, это вне игры, это просто комментарий. Мы любим поболтать с нашей аудиторией.
0: Ирина уже дала правильный ответ.
1: Серьезно,
0: в соцсетях.
1: Серьезно, так быстро?
0: Ага,
1: да. Так, Виктор.
0: С ней неинтересно
1: играть. Имя какое? Да. Вы же победитель. Давайте. Дарить часы, если голубь залетел, если чешется левая рука. Вспоминайте сегодняшнюю тему эфира.
0: И давайте. Конечно, правильно.
2: Может, к деньгам? Если чешется рука, это к деньгам.
0: Нет. Вопрос какой? Вопрос какой стоит перед каждым из этих трех продолжений? Он один, подходит ко всем трем.
2: Какая примета?
0: Есть!
1: Вот и все. Вот, отлично, все, как на рыбалку сходили. Женщина в лифте, все поймали. Итак, Виктор, вы получаете два приглашения в Покровка театр. 10 июля состоится премьера спектакля «Анна Каренина» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бигбаева. Без удочки, пожалуйста, нарядные и красивые.
0: В этот приходите. День, да, на рыбалку не идете. Мы вас поздравляем с
1: браво,
0: дебютом.
1: Браво, браво.
2: Спасибо большое.
0: Благодарим. Слушайте, отлично сегодня дебютанты сыграли. Кузьма из Казани, Виктор из Москвы. Все молодцы. Завтра повторим. Ну, я к тому, что кто-то из вас снова сыграет и обязательно выиграет.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Шикарная летняя песня от Cher du Bel Amore на радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, шикарная песня, это определение подходит к любому хиту здесь на радио 7. Совсем скоро с нами Level 42, а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. 9:20 в столице. Всем самого доброго утра.
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСРВД». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
4: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКН
5: 12-333-00-263. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Премьера на «Домашнем».
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+. Радио 7.

Level 42 и их Lessons in Love на Радио 7 на Семи Холмах. Мы продолжаем наше утро, как всегда, с исключительно лучшей любимой музыкой. И совсем скоро с нами Black Velvet от Alanah Miles.

0: уже через пару минут Кейти Танстл с нами. В российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: На радио 7 новости, в студии Диана Макеева.
2: Доброе утро. Школьники столицы показали рекордные результаты на ЕГЭ в нынешнем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Экзамен сдали свыше 93 тысяч человек, включая 72 тысячи выпускников. Екатерина Малкова из школы номер 1409 установила рекорд ЕГЭ – 500 баллов по 5 предметам. Еще 5 столичных школьников получили высший балл за 4 предмета. Ребята сдавали ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Мэр отметил, что данный показатель является уникальным за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом число 100-бальников выросло вдвое, до 3175. Количество 200-бальников также удвоилось, до 341, а 300-бальников стало больше 8 раз – 34. Москвичам напомнили об изменениях режима работы одной из самых востребованных станций московской подземки – парк культуры кольцевой линии. По будням с 7 до 11 и с 16 до 20 часов эскалаторы будут работать только на выход пассажиров. Пересадка с кольцевой линии на Сокольническую останется доступной. Пересесть в обратном направлении будет уже нельзя. Изменения, связанные с ремонтом эскалаторов. И поезда МЦД-4 временно проезжают станцию Серп и Молот без остановки. Это связано со строительством нового городского вокзала. Пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами проезда, станциями метро Площадь Ильича, Римская или станции МЦД-2 Москва-Товарная. Самым теплым днем на этой неделе в Москве станет пятница, 10 июля. Как сообщают синоптики, температура днем составит плюс 25-27 градусов, что для города уже считается жаркой погодой. В Подмосковье прогнозируется плюс 23-28. В последующие дни погода будет в пределах климатической нормы с кратковременными осадками, днем плюс 21-26. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас

0: Сейчас на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Большой Тульской улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Это лейтбэк на радио 7 на семи холмах про прекрасное настроение. Вот какая примета улучшает ваше настроение? Что вы делаете такого, во что верите и что всегда сбывается? Сегодня, 7 июля, Иван Купала. Вот мы как раз-таки об этом говорим и ждем ваши комментарии в наших соцсетях.
1: Ну, а если в студии появляется она, это всегда к лучшему наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Анна из Тамбова. Существует ли разница в понятиях этика и этикет? Или, по сути, это одно и то же?
3: Ой, это замечательный вопрос. Он такой фундаментальный во всех смыслах этого слова, потому что все-таки у этикета и этики есть принципиальная разница, ну, примерно как у фундамента и фасада дома. Вот если мы говорим, например, об этикете, то это фасад дома. Это такая внешняя форма проявления уважения к другим людям. Это принятые в обществе правила поведения. Ну, например, когда мы говорим про очередность приветствий, представлений, какой вилкой есть рыбу, какой дресс-код применим в данной ситуации. А вот этика – это про морально-нравственный аппарат человека.
1: Звучит серьезно.
3: Да. На котором зиждется вот это представление, что хорошо и что плохо – как будет правильно в этой ситуации поступить и как нет. И вот здесь очень важно, чтобы эти два понятия у человека всегда шли бок о бок и не противоречили друг другу. Можно очень вежливо и по всем правилам обманывать своего партнера, и внешне это будет выглядеть вполне себе приемлемо, ну, с точки зрения вот социального восприятия, но с этической точки зрения это будет, ну, максимально нехорошо. Поэтому, когда вместе этикет и этика усиливают, укрепляют друг друга, вот это, наверное, и идеальная ситуация, когда и человеку и внутри хорошо, и с ним находиться рядом тоже очень приятно.
0: Разобраться в противоречиях этики и этикета и задать свои вопросы Татьяне Барановой, как всегда, вы можете на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Bruno Mars и Just the Way You Are на Радио 7 на Семи Холмах. Вот вроде бы мы уже поздравили прекрасных людей с днем рождения, но это еще не все. Знаете ли, 7 июля столько прекрасных личностей родились вот прям в этот день. Продолжаем.
1: И вот этих самых личностей, как ты сказал, Дим, на самом деле очень много. Ну, о Ринго Старе мы уже поговорили. Можно еще, знаете, кого вспомнить? Ну, например, есть такая французская актриса, номинантка на «Оскар» за главную роль в фильме «Артист» Беренис Бежо. Можно посмотреть, да, кино? Ирландская актриса Ив Хьюсон. Она же снималась в «Заговоре сестер», в «Ее глазах». Она, кстати, дочь лидера группы YouTube Бона.
0: Ну, так, его просто случай, зовут, да, Бона Хьюсон.
1: Да,
0: фамилия
1: да,
0: у него,
1: да, да. Так, если вы вдруг... вот, ну, про науку, то сегодня можно вспомнить Ома, знаменитый немецкий физик, открывший фундаментальный закон электрической цепи. У него тоже день рождения. Писатели, художники также. Вот Марк Шагал, пожалуйста.
0: О.
1: Да, да, да. Великий, великий художник-авангардист. Один из самых известных представителей художественного авангарда 20 века. Ну и, конечно, Роберт Хайнлайн.
0: Вау.
1: Мы не так часто, да, поздравляем писателя, и сегодня на нем хотелось бы остановиться особенно. Я поискала и посмотрела, что советуют вот поклонники Хайнлайна, да, почитать тем, кто, допустим, никогда его не читал, в руки еще не брал. Итак, они вот прям так и говорят. Начните с «Дверь в лето». Трогательный микс технологий, путешествия во времени и уютной кошачьей верности.
0: Я вот думаю, почему до сих пор нет фильма на эту тему?
1: Кстати, да, было
0: его
1: бы
0: можно было, знаете, адаптировать. Не надо адаптировать. Возьмите просто и снимите по книге. Вот откройте и идите по строчке. Киношники, это будет великолепный фильм. Если вдруг вы не читали «Дверь в лето», он, это действительно местами очень наивная книга, но при этом с таким хэппи-эндом, что я назову, ну, единицы книг, вот, чтобы они заканчивались так же хорошо. Ну, какие-то русские народные сказки только так хорошо заканчиваются.
1: Хорошо. Так, еще несколько книг. «Имею скафандр, готов путешествовать». Ну, так, чтобы на заметку себе взять. «Луна, суровая госпожа».
0: Да.
1: «Чужак в чужой стране». Потрясающая просто. Вообще потрясающая книжка. И «Звездный десант». Вот это то, что рекомендуют. Ну, а если говорить о каких-то очень таких... нестандартных фактах, тут смотрите, какая история. Вообще, Роберт является создателем неологизма ГРОК. Мы-то сейчас уже знаем искусственный интеллект.
0: Нейросеть, да, да, да. Илона Маска.
1: А оказывается, в романе «Чужак в чужой стране» писатель придумал вот это вот марсианское слово ГРОК. Оно означает настолько глубокое понимание и эмпатию, что наблюдатель и наблюдаемый становятся единым целым. И слово вошло в реальный язык и используется уже в лексике программистов и хакеров.
0: О, отлично.
1: Представляете?
0: Роберт Хайнлайн великий, с большой буквы. От себя лично добавлю «Дорога славы». Ну или «Дорога доблести». Переводы разные бывают. Боже, что за книга. Сегодня начну пересчитывать. Все, договорились. Друзья, как всегда, если у вас сегодня день рождения, мы всей страной вас поздравляем. Всего наилучшего.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Алана Майлса и ее Black Velvet на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 9.52, друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, сегодня во вторник интуиция знаков огня обострится до предела. Овны, львы и стрельцы, вы будете предчувствовать события за мгновение до их свершения. Доверьтесь этому внутреннему компасу.
0: Знаки Земли столкнутся с проявлением коллективной энергии. Тельцы, девы и козероги, постарайтесь не поддаваться общему настроению и сохранить свой внутренний стержень.
2: Знаки воздуха, сегодня вас может посетить чувство оторванности от привычной реальности. Да. Близнецы, весы и водолеи – это временное состояние. Позволит вам на самом деле взглянуть на свою жизнь со стороны.
0: Знаки воды. День принесет вам энергетический подарок в виде прилива сил. Раки, скорпионы и рыбы, используйте эту волну для завершения дел, которые давно откладывали.
1: Утро на Семи Холмах. Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «12+.» Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя

0: и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня в столице ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Воздух в городе прогреется до плюс 21 градуса. По данным синоптиков, ветер будет умеренным. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Диана Макеева. Поприветствуем.
2: Доброе утро. В России упростили оформление пенсий. Социальный фонд теперь сам запросит данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Если все уже есть в госбазах, для оформления хватит паспорта и СНИЛС. Другие документы попросят только если каких-то сведений не найдется. Приказ Минтруда вступил в силу сегодня. Изменения коснулись страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированной выплаты страховой пенсии. Ключевое нововведение – автоматизация процессов. В Миноборнауке назвали минимальный уровень знания истории для студентов. Разработан перечень важнейших событий, фактов и ключевых фигур, которые должны знать все учащиеся. Речь идет о направлении и специфике исторического развития России с древнейших времен до наших дней, пояснили в ведомстве. Там добавили, что проект программы исторического минимума подготовлен совместно с Российским историческим обществом. Сроки направления программы в вузы страны сейчас обсуждаются. В Москве продолжаются огуречные дожди. Так в старину называли затяжные прохладные осадки в середине лета, которые приходятся на период созревания огурцов. За минувшие сутки в Москве и ближнем Подмосковье небольшие дожди шли локально. Самым дождливым оказался железнодорожный. Утром в столице тоже местами шел дождь. Днем он продолжится, будет пасмурно. Температура воздуха не поднимется выше плюс 20. Это на 5 градусов ниже климатической нормы для июля. Влажность воздуха 84%. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. По прогнозам синоптиков, огуречные дожди будут идти в Москве и области до конца недели. После запуска прямых рейсов из Москвы на Занзибар спрос на туры на остров среди россиян резко возрос. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Количество бронирований увеличилось в 2-3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что именно регулярность рейсов и относительно небольшое время в пути сделали остров более привлекательным для российских туристов. Рейсы выполняются 3 раза в неделю, а перелет занимает около 12 часов. Занзибар выбирают ради пляжного отдыха и экскурсии. Впрочем, туроператоры советуют заранее уточнять особенности побережья, поскольку во время отливов купаться на некоторых пляжах бывает сложно.
4: Напомню, друзья, в 8 часов утра Диана рассказала нам, как выбирать вино. В 9 часов утра рассказала, что мы все-таки с вами любим шашлык и готовы прям летом наслаждаться изо всех сил.
2: Море.
4: А теперь вот она рассказала, что надо нам с вами лететь отдыхать на Занзибар. Диана, завтра что будет?
2: Всего лишь 11 часов 50 минут.
4: Завтра что будет? Люди, выигравшие в лотерею? Мужчины, удачно женившиеся? Женщины, удачно вышедшие?
5: Погоди, а что не так с мужчинами, удачно женившимися? Их очень
4: много.
5: Я
4: к тому, что это хорошее... Вы слышали, да, это
2: Дима?
4: Удачно женился мой муж. Мой муж женился удачно. С этой мантрой едем дальше.

0: С добрым утром, друзья. 7 июля на календаре. Еще час мы вместе будем слушать замечательную музыку, поговорим о кино, ну и, конечно, будем завершать обсуждение сегодняшней темы.
1: Да, что-то для себя можно подсмотреть в рамках темы примет или каких-то, ну, я уж не знаю, ритуалов определенных. Вот за всем этим можно зайти в социальные сети. Во-первых, действительно, и для себя посмотреть, и про свои рассказать.
2: Радио 7. Escuchar ritmo.

0: Вот так красиво продолжается лето с такой музыкой Rhythm Divine от Энрике Иглесиаса прямо сейчас на радио 7 на Семи Холмах. Летнее число на календаре 7 июля. Иван Купал, и мы говорим о тех приметах народных или вообще ваших личных, которые в вашей же жизни работают всегда.
1: Винокурова пишет: корица по четвергам обязательный
0: что?
1: Ритуал. Корица. Корица.
0: Да как? Что это
1: ну, корица значит? В кофе, чтобы денежки были. Ну, чтобы деньги были. Ну, серьезно.
0: Это что значит?
1: Ну, если ты будешь пить по четвергам кофе с корицей, ты будешь богатым.
0: Ах, вон
1: вот
0: так.
1: Это и значит.
0: А, Илон, вот мы вас и раскололи, господин Маск. Вон оно что оказывается.
1: Дальше Оля продолжает. Запрещаю детям свистеть дома. И если возвращаюсь домой... Вот
0: еще?
1: Поэтому у нас, Дима, денег с тобой и нет сейчас вот здесь вот.
0: Да-да, и группа Scorpions прям вот на пороге обнищания играет в барах в Бутово. Да-да, Свет, конечно. Вот прям свистят, и денег у них нет.
1: Ладно, так, и если возвращаюсь домой, когда что-то забыла, обязательно смотрюсь в зеркало и корчу смешные физиономии.
0: Так, теперь прямо вот к приметам добавим элементы эзотерики. Ирина ВКонтакте пишет. Уже 2 года...
1: Так.
0: Делаю один ритуал перед сном. Встаю около кровати и 5 раз поворачиваюсь против часовой стрелки вокруг себя и ложусь спать. Таким образом, пишет Ирина, вы отматываете обратно свой жизненный цикл. Очень помогает против старения. Мне 45 лет, но больше 30 мне никто не дает. Работает, проверен на себе, очень рекомендую. Так, подождите, то есть вам 45, больше 30 не дает. Если еще 5 лет вы крутитесь против часовой стрелки, то что, потом вам в 11 класс идти придется? Ирин, хорошая история.
1: Так.
0: Попробуйте, пожалуйста, проверить надо.
1: Анастасия Фролова. Помните магазин «Красный куб»? Так вот, там и однажды я купила волшебные спички. Поздно вечером пригласила домой подруг, мы в кастрюле. Я цитирую.
0: Давай.
1: Мы в кастрюле сжигали какие-то упоминания о бывших, а потом на листочках писали желания и тоже сжигали. Мое сбылось примерно через месяц. Я встретила своего будущего мужа. Кстати, без последствий не обошлось. Вот это вот из серии плохих советов.
0: Ага.
1: Мы не ожидали. Ну, не ожидали, девчонки. Жгли дома, да, вот, собственно, огонь. И не ожидали, что огонь будет таким сильным. Подпалили штору, испортили кастрюлю. Так что не повторяйте самостоятельно.
0: А я думал, приехали пожарные, и одним из них оказался будущий муж. Вот это было бы вообще идеально.
1: Это
0: да?
1: Было бы хорошо.
0: Это прямо сюжет для рилсиков ваших, девчонки. Это было бы оно. Ладно, ждем ваши комментарии. Оставляйте их в наших соцсетях. Рассказывайте, какие приметы в вашей жизни работают всегда, везде, в любое время. Может, мы что-то от вас возьмем. Автору лучшего уже через полчаса вручим очень приятный приз.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Даже не буду представлять эту песню и комментировать. 10.13 в столице, друзья. Давайте лучше посмотрим, что интересного появилось в сети, что можно разослать родным, близким и друзьям, чтобы они порадовались в свою очередь.
1: Так, ну Диана нам новости про отдых приносила, тоже разлетается история. В общем, любят люди считать чужие деньги. Ну любят же, ну любят, да? И в общем, все тут собрались и почитали, сколько Александр Овечкин потратил на двухнедельный семейный отдых в Турции. В общем, узнали, в каком отеле отдыхал, он там снял огромную виллу.
0: Сейчас сразу, да? То есть смотрите, можно русского вывести в США, но нельзя вывести из русского тягу отдыхать в Турции.
1: Да, абсолютно точно.
0: То есть он мог же полететь куда угодно, на Гавайи, в Майами, в конце концов, если говорить о США. Лазурное побережье это же Овечкин.
1: Кемер.
0: О, да.
1: Поедем в Кемер. 20 миллионов рублей. Больше 20 миллионов рублей. Представляешь?
0: А это потому что билеты дорогие были.
1: Это точно,
0: в бизнесе летел, только поэтому. А в остальном, что там, ультра-ол-инклюзив, все, гюзлюме ел, наверное, каждый день.
1: Так, по женским пабликам разлетается новое исследование с интересными очень выводами. И девочки, конечно, бросились это все обсуждать. В чем суть? Оказывается, мужчины любят бывшую всю жизнь. Все, это подтверждено.
0: Какой из них?
1: В общем, ученые доказали, что у каждого парня есть та самая, после которой никакие чувства уже не будут столь радостными, жгучими и прекрасными. Это цитата. В общем, какими бы классными ни были новые отношения, вот где-то в прошлом остается вот та самая, вот с которой что-то не сложилось и вот не пошло, и мужчины продолжают ее всю жизнь любить. А если спрашивали девушек, в общем, ну о чем там они сожалеют, не сожалеют, кого любят больше всей своей жизни, самое большое сожаление — это

0: Так, и еще одно социологическое исследование тоже сегодня обсуждают в соцсетях. Вот прям с минуты на минуту прилетело. Оказывается, собственная квартира – это основной критерий привлекательности мужчин для москвичек.
1: Все, я понял, я не привлекателен, хорошо.
0: А вот отсутствие квартиры у мужчины старше 30 лет – это существенный недостаток, по мнению женщин. Собственное жилье ассоциируется, на самом деле, со стабильностью, возможностью строить планы и избавляет от неопределенности. И никто из девчонок, видимо, на высокую ставку по ипотеке не смотрит.
1: Я не знаю, обращает внимания.
0: Где взять, да, вот и зарплату такую, и, ну, это же невозможно.
1: Вообще, девчонки, вот если вот, ну, я сейчас про себя говорю, да, вот мама растила цветочек, что неужели его в свой горшок нельзя пересадить? Ну, что здесь такого? Я не вижу здесь драмы.
0: Мне нравится эта фраза, просто прекрасная фраза. Так, ну и на всякий случай, брошу так в двух словах, может, попозже расскажу подробнее. Есть первые кадры документального фильма о возвращении легендарной группы «Оазис». Режиссером сериала является тот же, кто снимал «Острые козырьки». В общем, говорят, что будет супер история про то, как два брата, да, вроде пытались заниматься творчеством, а в перерывах пытались не поубивать друг друга за кулисами. Поищите ролик, он отличный, будем ждать уже полнометражку.
1: Классная группа.
0: Да классная,
1: ну
0: согласна.
1: Добавить нечего. Так что ждем фильм, разумеется. Ну и ждем какие-то новости еще. Но о них мы поговорим уже, соответственно, завтра.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джек Саваретти, отличный трек «Too Much History» на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Ингрид, Тасмин Арчер, а еще Джордж Майкл. Ну и разумеется, как обещали, мы обязательно поговорим о кино. Продолжается «Самое доброе утро» на Семи Холмах.
1: Радио 7 на Семи Холмах приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 Октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского

0: российского кино. Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К реставрации. Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Radio 7.
7: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Sleeping Satellite от Тасмина Арчер на радио 7 на 7 холмах. Половина 11 в столице, и мы снова к вам с вашими же комментариями.
1: Так, тут уже на самом деле, когда заходишь в наши социальные сети, люди между собой просто общаются, кто-то кому-то какие-то приметы подсказывает. Дим, тебе ищут ту самую девушку. Ты же сказал, что типа, ну...
0: Поберегите ее просто заранее, поберегите ее. Не желайте чужому человеку, которого вы не знаете, зла, не желайте, поберегите.
1: Так, Владимир пишет, пришел недавно к друзьям в гости, а у них на люстре женское белье висит. Долго не решался обратить их внимание на это. Представляешь, вот сидит человек, ну глазами-то видит, но делает вид, что не замечает.
0: Красного цвета еще, говорят, должно быть.
1: Но, любопытно. Взяло верх, оказалось, что это такое поверье к деньгам. Надо повернуться спиной к люстре.

0: И с первого раза закинуть на люстру и так оставить.
1: Угу. То есть, а это уже Билл Гейтс сделал, наверное, да, в свое время? Ладно, поэтому жена у него в этом половину состояния отсудила, потому что белье было ее. Наталья в детстве всегда ездила с дедом на рыбалку. Пока кто-то не сказал деду, что есть примета, мол, женский пол на рыбалке — это к плохому улову. С того мгновения дед перестал меня брать с собой. Рев был на всю деревню, но дедушка остался неумолим.
0: Да, обидно как-то.
1: Ну да, я согласен. Ты все время с дедом и утром сидишь с ним на рыбалке, а тут кто-то ляпнул, и вот, пожалуйста.
0: Эх. Так, от Тимура сообщение. Красивое, на самом деле. У нас с женой есть один ритуал. После рабочего дня, каким бы уставшим ни был я, какой бы уставшей ни была жена, мы идем в нашу любимую кофейню, берем кофе и гуляем. Во время прогулки мы можем просто общаться на разные темы, обсуждать семейные вопросы, планы и так далее. Данный ритуал помогает нам жить в гармонии. Это при том, что у нас трое детей.
1: Замечательная история, вообще замечательная.
0: Я вообще домой не спешила, честное слово.
1: Вообще где-то было исследование, если муж и жена сплетничают между собой, это прекрасно. Мол, это наоборот укрепляет брак, у них есть какие-то общие тайны. Если они при этом еще чуть-чуть употребляют, ну все, не разлей вода, эта дружба будет вечной. Если еще у них в интимной сфере все идеально, то этот брак не разрушит ничем. Дарья пишет, я себе купила большую раскраску. В ней собраны все праздники и иллюстрации к ним. И теперь, перед каждым праздником, я раскрашиваю определенную картинку. У меня такой ритуал. И ощущение праздника удваивается. Ух, вчера ты была на очереди картинка Иван Купала, так что у меня сегодня настроение в квадрате и на все 100. Хорошая идея, кстати, да.
0: Хорошая, вполне. Да. Так, если, проснувшись, жена здоровается не текстом, да, в телефоне, а голосовым или звонком, значит, надо лихорадочно и молниеносно сообразить, какой грешок не остался незамеченным.
1: А, то есть вы на работу раньше нее ушли, и вы еще все равно грешные виноваты.
0: Ну, конечно.
1: Хорошо устроились. Почему ты сказала «ну, конечно»?
0: Ну, конечно.
1: Сейчас пойду с коллегой разберусь, друзья, а вы, пожалуйста, комментарии еще присылайте, а мы скоро о кино поговорим.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Элли Голдинг и Love Me Like You Do на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас о любви к сериалам поговорим, ну а точнее говоря, новости сериалов через мгновение.
1: Радио 7. Синематека.
2: Буквально на прошлой неделе завершили съемки многосерийной драмы «Капитанская дочка». Главные роли в экранизации пушкинской классики получили Олег Савастюк и Евгения Леонова. Нам покажут историю большой любви, которую мы все прекрасно помним еще со школьных времен. Ну и проект выйдет на онлайн-платформах уже в этом году.
0: Легендарный сериал 90-х «Спасатели Малибу» скоро перезапустят. Да, сюжет снова расскажет о буднях калифорнийских ангелов-хранителей береговой линии. Они каждый день вытаскивают людей из океана и переживают личные драмы. Телеканал Fox планирует выпустить проект уже в январе будущего года. Ну, кстати, понятно, да, один вопрос. Ответ на него следующий. Пока неизвестно, появится ли в кадре Памела Андерсон, но фанаты уже приготовились оценивать бег новых актрис в замедленной съемке.
2: Так, ну и совсем скоро ждем аж 13-й сезон «Американской истории ужасов». Новые серии станут продолжением 3-го сезона. «Шабаш» с Сарой Полсон и Джессикой Лэнг. Ну и сюжет снова расскажет о перипетиях внутри тайного клана ведьм Нового Орлеана. Смотрим когда? Смотрим осенью.
1: Синематека на Радио 7.

0: Вая Кондиос на радио 7 на Семи холмах. Ну и самое время, друзья, подвести итоги этого утра.
1: Утро на Семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Так, ну что можно сказать? Вот по итогам того, что сегодня писали, самая распространенная примета, причем люди могут верить в приметы, у них могут быть ритуалы или нет, но присесть на дорожку, это вот прям, по-моему, у нас в крови и откуда-то родом из детства, и это вот прям такая самая распространенная история. Но в большинстве своем, ну, довольно с юмором относятся люди ко всем вот этим вот злоключениям, приключениям и так далее. Как девушка одна писала, настолько устала просто от всяк разных примет, что говорили всегда со всех сторон, и про черную кошку, и так далее, что просто решила, что бы ни происходило, это к счастью. Все, к удаче.
0: Вот это классно, да, кстати, это оптимизм в чистом виде. Елена говорит, железная примета следующая. Не рассказывайте про работу, которую нашли, пока не оформитесь, а то уплывет. Ну, это касается многих незаконченных вещей. То есть, да, о них лучше не рассказывать, иначе наш мозг думает, а, ну все, дело сделано, расслабляемся. Это тоже исследование ученых, это действительно. Все, а, готово, нормально.
3: А я, смотри, нашла комментарий. Александр пишет из актуального. Если по правой полосе стоит пробка, значит, рядом заправка, на которой есть бензин. Это вот просто боль, видимо.
0: Примета 2026.
3: Да, да, да, отражение времени. Ох, ребятки, держимся.
0: Так, да. Еще один комментарий от Ольги. Я родилась в ночь с 6 на 7. Сегодня у меня день рождения. Ольга, поздравляю вас всей страной. Хорошие приметы в моей жизни не работают вообще.
3: Как так?
0: При этом она связывает, ну, потому что на Ивана Купала родилась. Вот так она пишет.
3: А-а-а.
0: При этом пишет, плохие не работают тоже. Счастливый человек, Ольга.
3: А, вообще не работают никакие приметы. Да, может, так хорошо?
0: Давай еще какой-нибудь комментарий, и потом к победному перейдем, потому что он совершенно шикарный. Вот один из лучших комментариев, вот, мне кажется, за все время, что мы зачитываем.
3: Так, вот Ольга перечисляет прям несколько пунктиков из своей жизни. Если встретить женщину в положении, то быть удачным днем. Если прийти домой после двух смен и увидеть гору посуды хотя бы не в раковине, а в посудомойке, к миру, в семье. Если придумать, в чем виноват муж, к подарку.
0: Вот
3: чем больше готовить, тем больше съедят. Вот, класс.
0: Это тоже была заявка на победу. Кстати, шикарное сообщение, но победный комментарий, Света, давай.
3: Ой, да, слушайте, очень красивое сообщение. Мы его получили еще где-то 8:50 вот в этом промежутке времени. Александра написала. Итак, ребят, смотрите. 7 июля, мой день рождения. В детстве каждое лето, а соответственно и день рождения, я проводила у бабушки в деревне. У нее во дворе рос папоротник. Вот тут мы связываем, да, Иван Купала, цветущий папоротник и так далее. По народным поверьям, он цветет раз в год, именно с 6 на 7 июля. И кому посчастливится увидеть этот цветок, у того сбудется самое заветное желание. Каждый год в мой день рождения бабушка ставила какой-нибудь цветочек в этот папоротник во дворе, как будто он зацвел. А я утром просыпалась и загадывала желание. Вот такой маленький волшебный ритуал и приятное воспоминание с детства.
0: Вопросов нет. Это, я говорю, это один из лучших, красивейших комментариев.
3: Нереально просто. Да, мурашек, браво! Ну и вам от нас, ну и в честь дня рождения, и за красивые комментарии достается потрясающей красоты, тоже очень уютное, радостное и праздничное полотенце «Радио 7».
0: Поздравляем. Ну и, друзья, сейчас уже пора прощаться. Примета следующая. Провели утро на Семи холмах, день сложится. Вот эта примета рабочая, музыка была прекрасная, комментарии восхитительные. Не прощаемся, разумеется, продолжаем общение в соцсетях.
3: И вообще слушать «Радио 7» — это к деньгам. Все, точка.
0: Договорились. К хорошим подаркам уж тем более, не сомневайтесь. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». 7 песен без перерыва на старте часа каждого до 17:00. Почему до 17? А потому что там вас встретит Олег Машков. И это будет «Добрый вечер на Семи холмах». Тоже есть такая примета. Прощаемся до завтра. Прекрасно провели время. Пока.
3: Да, пока.

0: Реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня в столице ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Воздух в городе прогреется до плюс 21 градуса. По данным синоптиков, ветер будет умеренным. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В России предложили сделать День семьи, любви и верности всероссийским выходным. С инициативой выступили в Общественной палате. Авторы идеи подчеркивают, несмотря на обилие праздников, выпадающих на выходные, в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, посвященный семейным ценностям. Общественники отмечают, сейчас в календаре наблюдается дисбаланс. На первое полугодие приходится слишком много нерабочих дней, в то время как во втором полугодии, когда накапливается усталость, их ощутимо не хватает. Дополнительный выходной в середине лета позволил бы гражданам провести время с близкими. Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. Такие изменения снизят нагрузку на детей и упростят им адаптацию к учебному процессу, уточняется в сообщении министерства. Ведомство исключило из норм пункт, допускавший суммарную нагрузку на выполнение

0: домашней работы в объеме 1 часа в день. Теперь формулировка однозначна. Задавать уроки на дом первоклассникам запрещено полностью. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз туристам из России. Оформить документы на въезд в страну в июле и августе смогут только спортсмены. В ассоциации туроператоров пояснили, что всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги автоматически поступят на карту, которой оплачивали запись в срок от 7 до 15 дней. Португальский нападающий Криштиану Роналду отыграл свой последний матч на чемпионатах мира по футболу. О завершении карьеры он объявил перед игрой против Испании. После проигрыша национальной команды Португалии спортсмен подтвердил свое решение. За карьеру на чемпионатах мира футболист принял участие в 27 встречах. На счету Роналду 11 голов, из которых только один был забит в плей-офф. Роналду за время профессиональной карьеры завоевал 5 титулов победителя Лиги чемпионов, стал чемпионом Европы и дважды выигрывал Лигу наций. Кроме того, на его счету рекорды по числу забитых мячей в истории Лиги чемпионов и чемпионатов Европы. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей

0: Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госудоводительство Дивана, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-5-0-263.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В Музее русского импрессионизма работает выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». Эта экспозиция позволяет заглянуть за кулисы легендарной петербургской студии Елизаветы Званцевой, сформировавшей облик русского авангарда. Здесь преподавали Лев Бакст, Мстислав Добужинский, Кузьма Петров-Воткин. Экспозиция стала живым диалогом между великими учителями и их учениками, среди которых Марк Шагал и Елена Гуро. Всего проект объединяет более 170 шедевров из десятков музеев и частных коллекций. Посетители этой выставки смогут, в частности, проследить, как рождались смелые эксперименты с цветом и формой, перевернувшие историю искусства. В театре Маяковского сегодня драма «Наедине». В основе спектакля три женских истории, три сломанных судьбы, три исповеди, рассказанные в форме монолога. Любовь, сложности отношений с мужчинами, детские травмы, одиночество и страх любить – подлинные истории, в которых густо замешаны страсть и юмор, поэзия и психоанализ. А расскажут эти истории Виктория Исакова, Александра Рябинок и Татьяна Бабенкова. Актрисы не стремятся полностью сжиться со своими героинями, а скорее рассказывают о них с юмором, в ироничном ключе, чтобы в конечном счете передать свойственную романтику, ранимость и жажду любви. Начало в 7 вечера.
0: Радио 7.
2: Let's go, girls.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже среда, и тема глубокая, серьезная и, главное, наша.
2: Да потому что праздник большой, день семьи, любви и веры.

0: Мы, кстати, вас поздравляем с наступающим. Ну а тема – эталон семьи в вашем представлении.
1: Ну и всей семьей играйте завтра с нами, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». Слушайте «Гороскоп», слушайте «Синематеку» и лучшие и любимые хиты. Утро
2: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
2: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и плюс 19-21 градус. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 13-15 градусов, а днем плюс 20, плюс 22.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В некоторых регионах уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений. Министр добавил, что существуют программы с ИИ, которые используются и скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать профиль пациента и посмотреть его последние анализы. Тверской бульвар в столице превратится сегодня в центр свадебного веселья. В рамках проекта «Лето в Москве» там состоится мероприятие «Свадебный переполох», которое объединит спортивные соревнования, творческие мастерские, бьюти-услуги и выступления звездных гостей. Основные события запланированы с 17 до 20 часов. Влюбленным предложат поучаствовать в спортивном квесте, запланированы тренировки и автограф-сессии по боксу и баскетболу. Вход свободный для всех желающих. Сборная Испании обыграла команду Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Это произошло впервые с победного турнира 2010 года. Матч 1-8 закончился со счетом 1-0 в пользу испанцев. При этом капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел свой последний матч на чемпионатах мира. В другой встрече сборная США со счетом 1-4 проиграла команде Бельгии. В четвертый раз в истории бельгийцы вышли в четвертьфинал. Сегодня состоятся два последних матча 1-8 финала турнира. В 7 вечера по московскому времени начнут играть сборные Аргентины и Египта, а в 23 часа по Москве – команды Швейцарии и Колумбии. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Белой дачи, от Липецкой улицы до Ясенева. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода. Горьковское шоссе есть проблемы от ЖД-переезда до поворота на Монина. Ярославка тормозит от Олимпийского проспекта до Фуражного переулка, а Ленинградка от развязки в Молжаниновке до Шереметьевского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачного вторника.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7». Реклама. «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, РВД, проект репарации на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на Левел.ру. Не оферта.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
5: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до

0: сайте rkdsdev.ru.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина». Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже среда, и тема глубокая, серьезная и, главное, наша.
2: Да потому что праздник большой, день семьи, любви и верности. Мы, кстати, вас поздравляем с наступающим. Ну а тема – эталон семьи в вашем представлении.
1: Ну и всей семьей играйте завтра с нами, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». Слушайте «Гороскоп», слушайте «Синематеку» и лучшие и любимые хиты.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа по туту.ру/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и плюс 19-21 градус. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 13-15 градусов, а днем плюс 20, плюс 22.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Минпросвещение сообщили об отмене домашнего задания для первоклассников. Такой норматив установлен с 1 сентября, то есть с нового учебного года. Информация об этом содержится в письме ведомства, передает агентство ТАСС. До этого, в соответствии с методическими рекомендациями, домашние задания у первоклассников допускались, при этом педагоги должны были вводить их постепенно. Уточнялось, что учащимся первоклассов на выполнение упражнений дома отводилось не больше одного часа. В АТОР сообщили о приостановке выдачи Словакии шенгенских виз туристам из России. Оформить документы на въезд в страну в июле и августе смогут только спортсмены. В ассоциации туроператоров пояснили, что всем заявителям, которые зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Прием заявлений возобновится после августа. Сейчас точные сроки не называются. Работы ювелирного дома Фаберже представят в парке Зарядье. Новая выставка в музее «Старый английский двор» приурочена к 180-летию со дня рождения великого русского ювелира Карла Фаберже. Всего в экспозиции 20 предметов искусства, а еще копии эскизов самого знаменитого ювелира и его незаконченные наброски. Так посетители смогут разглядеть в деталях последний заказ от императорской семьи. Предполагалось, что яйцо будет подарено императрице Александре Федоровне на Пасху 1917 года. Драгоценный предмет так и остался незаконченным. Из сохранившихся частей его собрали уже в 2000-х. Выставка продлится до начала сентября. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Звенигородского шоссе, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Ленинградские проспекты и Первая Тверская, Ямская, есть проблемы от Беговой до Васильевской улицы, Волоколамка тормозит от метро Тушинская до улицы Габричевского, а Ленинградка от Выборгской до улицы Космодемьянских. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.

0: Радио 7.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже среда, и тема глубокая, серьезная и, главное, наша.
2: Да потому что праздник большой, день семьи, любви и верности. Мы, кстати, вас поздравляем с наступающим. Ну а тема – эталон семьи в вашем представлении.
1: Ну и всей семьей играйте завтра с нами, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». Слушайте «Гороскоп», слушайте «Синематеку» и лучшие и любимые хиты.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РПД. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Дня фета.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос утренний Дивана. Владимирская область, село Чайково. УКН 13-233-00-263.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. Сегодня в 9.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Верни.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до 21 градуса тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 13, плюс 15, а днем 20-22 градуса.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Также не нужно будет получать согласие на выдачу справки в электронном виде. Это сделает процесс получения справок и заключений более гибким и удобным для россиян, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками. Минцифры запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации, индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника. Он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. В Москве изменился режим работы станции метро «Парк культуры» кольцевой линии. По будням с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов эскалаторы работают только на выход пассажиров. Пересадка с кольцевой на Сокольническую линию останется недоступной. Пересесть в обратном направлении в это время нельзя. Изменения связаны с ремонтом эскалаторов. Также с 6 июля поезда МЦД-4 временно проезжают станцию «Серп и Молот» без остановки. Это связано со строительством нового городского вокзала. Пассажиры могут воспользоваться станциями метро «Площадь Ильича», «Римская» или станция МЦД-2 «Москва-Товарная». А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе и от Липецкой улицы до Ясенева. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино. Проспект Мира тормозят от Маломосковской улицы до Крестовского путепровода, Ленинский проспект от проспекта Вернадского до улицы Миклуха-Маклая, а на Щелковском шоссе есть проблемы от Уральской улицы до 15-й Парковой. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем удачного дня!
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «ЗСРПД». Проектная репарация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
0: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас наряд.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино, романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже среда, и тема глубокая, серьезная и, главное, наша.
2: Да потому что праздник большой, день семьи, любви и верности. Мы, кстати, вас поздравляем с наступающим. Ну а тема – эталон семьи в вашем представлении.
1: Ну и всей семьей играйте завтра с нами, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». Слушайте «Гороскоп», слушайте «Синематеку» и лучшие и любимые хиты.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до 21 градуса тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 13, плюс 15, а днем 20-22 градуса.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Около трети российских ритейлеров одежды в прошлом году понесли убытки. Эксперты связывают это с ростом комиссий маркетплейсов для продавцов и со снижением покупательской способности. Об этом пишут «Ведомости». Председатель Совета по развитию электронной торговли торгово-промышленной палаты Алексей Федоров заявил, что прибыль модных брендов из массового сегмента упала на 30-90%, а объем всего российского рынка одежды, обуви и аксессуаров за прошлый год снизился на 5%. В столичном парке искусств «Музеон» 18 июля пройдет женский фестиваль спорта. Гостей ждут тренировки, йога, бег, скайлинг и растяжка, танцевальный сет от диджея, лекции о спортивных привычках, уходе и трендах от экспертов индустрии. Для мужчин и юных гостей будут работать отдельные зоны. Там они смогут поиграть в настольный теннис, футбол и приставки. Также запланирован концерт. Инвентарь для тренировок выдадут на месте. Участие свободное, но на части с тренировок требуется регистрация. Сборная Испании обыграла команду Португалии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Это произошло впервые с победного турнира 2010 года. Матч 1-8 закончился со счетом 1-0 в пользу испанцев. При этом капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел свой последний матч на чемпионатах мира. В другой встрече сборная США со счетом 1-4 проиграла команде Бельгии. В четвертый раз в истории бельгийцы вышли в

0: четвертьфинал. Сегодня состоятся два последних матча 1/8 финала. В 7 вечера по московскому времени начнут играть сборная Аргентины и Египта, а в 23 часа по Москве – команды Швейцарии и Колумбии. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Ленинградского проспекта до Савеловской эстакады, от проспекта Андропова до Большой Тульской. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Шереметьевской улицы. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от улицы Подольских курсантов до Профсоюзной. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утрезгинева, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на

0: установку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Вернем на...

добавляйте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай». Действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до 21 градуса тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 13, плюс 15, а днем 20-22 градуса.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В некоторых регионах, по его словам, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений. Министр добавил, что существует и программа с ИИ, которая используется скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. Стоимость авторемонта в России с начала года выросла в среднем на 11%. Как пишет газета «Ру», средний чек по обслуживанию ремонта автомобилей по итогам первых 6 месяцев года составил 13 тысяч рублей. При этом совокупное количество машин и заездов за период не изменилось. Это значит, что автовладельцы обслуживают автомобили так же часто, как и год назад, но структура расходов внутри визита меняется. Ну а рост цен на автозапчасти в зависимости от категорий составила 15-20%. В столичном районе Печатники возведут новый образовательный комплекс. Он будет состоять из детского сада на 225 детей и школы на 500 учеников. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, учреждение появится на Южно-Портовой улице, недалеко от двух жилых домов, строящихся по программе реновации. Дошкольный блок разместится в трехэтажной части здания, школа займет четырехэтажную часть. На данный момент согласована архитектурная концепция. Разноцветное здание украсит декоративные элементы в виде формул, символов и знаков. А на прилегающей территории оборудуют пространство для отдыха, занятий спортом и различных игр. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Волгоградского проспекта, от въезда в Бутово до Ясенева. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода и от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Третье кольцо внутренней

0: Страна есть проблемы от Автозаводской улицы до Большой Тульской, на внешней стороне ТТК, от проспекта Мира до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, работает проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
8: Ночь пройдет, пройдет, а ранит нас на солнце.
7: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики утверждают, что день грядущий будет практически точной копией сегодняшнего, разве что на градус повыше температура. До 22 на термометрах, при этом облачно с прояснениями, временами небольшой дождь и ветер около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера. О том, что происходит в этом безумном-безумном мире, расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Силы ПВО перехватили еще 4 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На место падения фрагментов были вызваны сотрудники экстренных служб. В общей сложности в небе над московским регионом за текущие сутки было сбито 49 дронов. Прилеты первых были зафиксированы около 3 часов утра. В настоящее время московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево работает в штатном режиме. Апелляционный суд Франции вернул Марин Ле Пен право участвовать в выборах будущего года. Лидер партии «Национальное объединение» сможет баллотироваться в президенты страны, поскольку инстанция сократила ее срок запрета на занятие госдолжностей. При этом апелляционная инстанция сохранила сам приговор и обязала Ле Пен носить электронный браслет в течение года. Напомню, суд ограничил ей участие в избирательной кампании после обвинительного приговора по делу о нецелевом использовании средств Евросоюза. Следствие оценило ущерб почти в 3 миллиона евро. Ле Пен остается одним из главных потенциальных кандидатов на пост президента Франции. Минцифры исключила введение платы за иностранный трафик. Власти не рассматривают такую меру. В тарифах сотовых операторов заявил замглавы министерства Иван Лебедев. Ранее глава Минцифры Максуд Шадаев сообщал, что власти намерены снижать объемы использования VPN в России. В качестве одной из мер обсуждалось введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным СМИ, обсуждалась и сумма – около 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт. Скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Там отметили, что на появление акции повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции и имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Ательеры стараются сохранять баланс между загрузкой и доходностью. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Итак, друзья мои, в столице 6:03. Пополудни провожаем вторник. Между прочим, 7:07 на календаре, да. А учитывая, что вы слушаете радио 7, то получается 3 семерочки. Число со всех сторон счастливое. Так что давайте не будем портить магию цифр и уменьшать их количество. Оставайтесь с нами, и уверен, в этом случае вечер обязательно сложится прекраснейшим образом. Ну а в этом часе мы не только будем слушать лучшую музыку на все времена, но еще и займемся биографическим расследованием в рубрике «Человек с большой буквы». Кто из великих окажется в фокусе нашего внимания сегодня, узнаете, как всегда, ближе к 40-й минуте. Ну а пока же, всем привет и легкого вечера.

Тедди Свимс на радио 7. Мистер Know It All. Или, если по-нашему, то мистер Всезнайка. Так называется эта вещица. И вот знаете, судя по опросам социологов, таковых, то есть всезнаек, среди нас 36% набирается. Потому что именно столько граждан отметили, что считают себя умнее большинства окружающих. Представляете? Ну, а оставшиеся 64% дали отрицательный ответ на этот вопрос. И вот оказывается, что мужчины считают себя всезнайками немного, но чаще женщин. 37% против 35%. И при этом, чем граждане моложе, тем они более самоуверены в своих интеллектуальных способностях. Серьезно. Вот, например, среди россиян до 24 лет аж 54% непризнанных гениев набирается. Но, видимо, и правда, с возрастом приходит какое-то подобие мудрости, потому что доля мнящих себя величайшим умом человечество постепенно снижается, и после 55 лет всезнайками продолжают себя считать уже не более 28%. Вот правда говорят, что мудрость приходит с возрастом. Это так. Но, с другой стороны, знаю множество примеров, когда возраст приходит в гордом одиночестве к великой скорби. Ну да ладно. Тем временем в столице 17:12 и далее на радио 7 Leon Rimes и Ace of Base. А пока же Sting на радио 7. Добрый вечер.

об этакой, знаете, охотнице за мужскими сердцами, только что Ace of Base пели на Радио 7. Вот о барышне, которая, как самка богомола, очаровывает джентльмена, пользуется его комиссарским телом и откусывает голову, да. Ну, это я, конечно, преувеличил, но, скажем так, отправляет мужчину на свалку истории и бежит на охоту за следующим. Да, у женщин такое тоже, оказывается, бывает, но крайне редко. Например, по мнению исследователей, в среднем у барышень в России за всю жизнь бывает около 5 партнеров. Причем у 24% женщин лишь один единственный. Ну, а наш брат статистику старательно выправляет, догоняя это число до 13. И выходит, что в среднем у россиян оказывается около 9 амурных партнеров за жизнь, что ставит нашу страну на 26 место в мировом рейтинге самых любвеобильных стран. В этом списке лидирует Турция с показателем 14,5 человек на место. Так что, милые дамы, вы там, если что, на отпуске, не верьте этим турецким усачам. У гуляки еще те, да. Второе место у Австралии 13,3. И замыкает тройку самых гулящих Новая Зеландия 13,2 партнера за жизнь. Ну и в самом-самом конце рейтинга расположились Китай и Индия с показателями 3,3 соответственно. Но вот опять же, знаете, натягивать сову любви на глобус статистики – занятие крайне неблагодарное. Так что давайте, наверное, лучше музыку послушаем. Договорились? И далее в эфире Coldplay. А прямо сейчас Дэвид Грей на Радио 7. Добрый вечер. Добрый вечер.

0: том, как едет Москва, нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона. От Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов потеряете полчаса. Медленно едет 3-я транспортная внутренняя. От Ленинградского проспекта до Шереметьевской улицы. Сложности на 3-м транспортном. На внешней от проспекта Мира до Новой Башиловки. И на Ленинградке от Новопесчаной улицы до окружной железной дороги.
2: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+. Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОЗЗ «Фармация» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevsdev.ru.
3: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос утренний Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.

0: домашним.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
1: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: стали ленивым и не очень способным. Он плохо учил языки, спорил с преподавателями и даже провалил вступительные экзамены в политехникум. Никто тогда не мог представить, что этот несобранный юноша однажды сможет объяснить буквально все мироустройство. Наш сегодняшний герой – Альберт Эйнштейн. В 5 лет отец подарил ему компас, и Альберт долго не мог понять, почему же стрелка всегда показывает на север. Это, собственно, и зародило в маленьком Эйнштейне желание постичь скрытые законы природы. Учеба давалась ему нелегко, но совсем не из-за скудности мышления, нет. Дело в том, что Альберт постоянно конфликтовал с авторитарными педагогами и до последнего отстаивал свою точку зрения. После университета Эйнштейн не смог найти академическую работу и устроился экспертом в патентное бюро. Именно там, в перерывах между проверкой заявок на изобретение, он и совершил свои главные открытия. Например, в 1905, когда ему было всего 26, Эйнштейн опубликовал 4 статьи, которые изменили науку навсегда. Сначала он объяснил фотоэффект и за это позднее получил Нобелевскую премию. Потом великий физик опубликовал труд, в котором доказал, что пространство и время не абсолютны, а зависят от скорости наблюдателя. В тот же год он выявил связь материи и энергии с помощью знаменитой формулы E равно mc квадрат и объяснил броуновское движение. Казалось бы, этих открытий уже более чем достаточно для одного человека. Но Эйнштейн не оставил исследования и 10 лет спустя представил общую теорию относительности, революционное понимание гравитации как искривления пространства и времени. При этом Эйнштейн не был идеальным человеком. Совсем. Рассеянный, с вечно растрепанной прической, он мог забыть, где оставил ключи или очки. Или задорно показать язык фотографу, закрепив за собой образ легкомысленного гения. При всей своей гениальности Эйнштейн оставался скромным и часто повторял, что воображение куда важнее знания. Альберт Эйнштейн – человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Нелли Фуртадо в песне, которую на Радио 7 послушали только что, заявляет, мол, я как птица, махну крылом и улечу прочь. И знаете, мне кажется, самое время подобный маневр и нам с вами повторить. Пора, товарищи, пора. Уже 17:49 в Москве. Совсем скоро граждане трудящиеся начнут массово выпархивать из офисов. Ну, а перед вылетом вполне успеем послушать Сандру под занавес часа. И прямо сейчас Леонард Коэн здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если синоптики с прогнозом угадали, то в Москве завтра будет облачно с прояснениями, местами и временами небольшой дождь и до 22 выше 0 на термометрах. А ветер при этом будет дуть со скоростью около 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера. Так, кто там новости от Михаила Гудкова заказывал? Пожалуйста, вот Михаил, вот новости. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Вице-премьер Александр Новак назвал напряженную ситуацию с топливом в России с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, кабинет министров рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будет уделено Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. Проблема возникла в России в конце мая. В регионах начали вводить ограничения на продажу топлива или приостанавливать его свободную реализацию. В ответ на это

0: Правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании увеличили объемы производства. Торговые центры в России меняют концепцию. Фокус индустрии одежды смещается на развлечения. Об этом заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Он заявил о тренде на реконструкцию торговых центров. Раньше безусловным ядром был фэшн. Сейчас структура меняется. В новых крупных торговых центрах, с данных в прошлом году, доля развлечений уже составляет около 30%. Спорта 25%, а фэшн только на третьем месте 16%. В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы. Как пишут «Известия», предполагается, что абитуриенты должны иметь возможность выбрать форму вступительных испытаний. Либо по результатам единого госэкзамена, либо по итогам внутренних экзаменов вуза. Это может снизить нагрузку на выпускников и сделать конкурс более прозрачным, а также убрать дублирование оценочных процедур. По мнению авторов инициативы, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытаниям требует посещения подготовительных курсов, покупки специальной литературы или даже переезда в город, где находится высшее учебное заведение. Московский зоопарк попытается оставить панду Катюшу в России. Переговоры с китайской стороной по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Она напомнила, что по соглашению все панды мира принадлежат Китаю, и такого прецедента еще не было. Сейчас рожденные у пары детеныши могут находиться в России только до достижения 4-летнего возраста. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Если часы нас коварнейшим образом не обманывают, то 7:02 пополудни в Москве. Мои поздравления тем, кто к этому моменту уже умудрился разделаться с трудовой повинностью и может теперь себе позволить наслаждаться этим вечером без мысли о какой-то там, простите меня, работе. Ну и по хорошей традиции, отдельную порцию поздравлений приберегу для победителей игры «Третий лишний», к которой приступим в ближайшую четверть часа. А еще к 40-й минуте ближе наша трепетная лань от мира путешествий Ольга Яковина обязательно что-нибудь интересное присоветует для вашего грядущего отпуска. В общем, с планами на час определились, теперь можно и к музыке вернуться. И далее послушаем Scorpions, а прямо сейчас Кайли Миноук на Радио 7. Добрый вечер!

Бруно Марс на радио 7. The Lazy Song. Или ленивые песни. По-нашему так получается. И знаете, думаю, тем, у кого рабочий день остался за спиной, и правда, не грех предаться ленности и сладкому ничего не деланию. Мои поздравления тем, у кого так и случилось. Ну и, кстати, вот это самое безделье можно вполне себе разбавить игрой третий лишний. А почему бы и нет? И сегодня на кону роскошный томик от издательства «Корпус», который называется «Джордж Харрисон. Битл по неволе». Это, пожалуй, самая полная биография музыканта из всех существующих. Кстати, сегодня у другого участника легендарной четверки день рождения, Ринго Старр, 85 лет назад появился на свет. Дай бог здоровья этому джентльмену. Ну, а самую полную биографию Харрисона получит тот, кто победит. Ну, чтобы победителем оказаться, отправляйте заявку на участие в игре. Напомню, таковой считается любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Причем, неважно, где вы живете, наши длинные руки дотянутся до любой точки России. Так что дерзайте, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Краснодар на проводе. Играет с нами Михаил, который работает слесарем на заводе. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Михаил, а вот, насколько я знаю, в Краснодаре Радио 7 не вещает в FM-диапазоне. Вы нас каким образом слушаете?
2: А я онлайн через интернет слушаю. А вот Мне очень нравится. Давно у нас было.
1: Да, ну вот знаете...
2: Да, ваше радио потом...
1: Михаил, я вам хочу еще посоветовать. Скачайте приложение Radio Hub. Мы его вот только-только недавно выпустили в любом магазине мобильных приложений. Надеюсь, вам понравится. Ну и хочется верить, что вам понравится подарок, который, надеюсь, вы сможете выиграть. Смотрите, сегодня мы играем на шикарную книгу. Биография Джорджа Харрисона, легендарные The Beatles. Знаете же такую группу?
2: Нет, шучу, конечно, знаю.
1: Ну, слава богу. Вот давайте так, сегодня у нас вопрос будет по биографии Битлов, точнее, одного из участников этого коллектива. Вот смотрите, есть такой музыкант Эрик Клэптон. Так вот, Эрик Клэптон в свое время у одного из Битлов увел жену. Представляете, безобразие какое. Вот скажите, у кого именно? Кто же расстался с супругой по вине Эрика Клэптона? Джордж Харрисон, Ринго Старр или Пол Маккартни? Как думаете?
2: Вот. Ну, скорее всего, я так думаю, Пола Маккартни. Вообще, их биографии еще не очень знаю, но, наверное, Пол Маккартни.
1: Ну, а что же вы так? Пола Маккартни взяли и развели. Не жалко вам сэра Пола?
2: Нет? Сэра Пола.
1: Ну, нет, на самом деле, это, знаете, кто там еще в этих ваших Битлз был, да? Смотрите, Джордж Харрисон, Ринго Старр и Пол Маккартни. Вот у кого Эрик Клэптон коварнейшим образом увел жену? Ну, давайте. Раз, два, три. Какой ответ? Что вы выберете?
2: Ну, давайте Ринго Старр там.
1: Ну, давайте Ринго Старр тогда, раз вы так настаиваете. Но нет, все-таки свои похотливые ручонки Эрик Клэптон не протянул к супруге Ринго Старра. Увы и ах. Ну, я надеюсь, вы не расстроились, Михаил.
2: Да нет, ничего.
1: Правильно. Тем более, что у вас есть вторая попытка. Вот вместе со всеми слушателями уже верный, надеюсь, ответ отправить через конверт на сайте radio7.ru. Итак, остались Джордж Харрисон и Пол Маккартни. У кого Эрик Клэптон увел жену? Пишите, 7-й верный ответ получит подарок. Удачи. Ну а сейчас The Beatles.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. На третьем транспортном затор на внешней стороне от Краснопрудной улицы до Савеловской эстакады. Тормозит на Савиха от Южной улицы до шоссе Ильича. И затор на 20 минут на Щелковском шоссе от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный. Удачи на дорогах.
2: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не афета.

0: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас наверх. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. С июля к списку стран, в которые из России можно долететь прямым рейсом, добавилась Танзания. А это значит плюс один прекрасный пляж. Ведь помимо континентальной части, со всеми африканскими крокодилами-бегемотами, саваннами Серенгети и снегами Килиманджаро, в состав Танзании входит и Занзибар – красивый архипелаг в Индийском океане. Он расположен у самого экватора, поэтому хорошо здесь круглый год. Разве что в конце весны случается небольшой сезон дождей. А так, загорать и купаться.

0: купаться можно хоть в январе, хоть в августе. Но Занзибар – это нетипичная Африка. Острова много лет были частью султаната Оман. Тут исповедуют ислам, выращивают специи, а исторический центр главного города Стоунтауна выглядит как восточная Медина. Город очень интересный. Старинные каменные дома тут украшают ажурная резьба и массивные двери с медными шипами. Гиды любят говорить, что они для защиты от слонов. Но это ерунда, конечно. На многих улочках Стоунтауна и ослы-то не развернутся. А еще именно в Стоунтауне родился Фарух Булсара, ставший впоследствии известным как Фредди Меркьюри. Тот самый дом сохранился. Теперь в нем небольшой отель, ясно в каком стиле, и посвященный Фредди и группе Queen музей. Но все же главная достопримечательность Занзибара – это пляжи с белым песком и водой сказочного молочно-голубого цвета. Здесь отличный дайвинг. Южное побережье популярно у серферов. Выбор отелей огромен. От роскошных курортов до демократичных мотелей и пляжных бунгало. И в напоминание о том, что вы все-таки в Африке, вся жизнь подчиняется тут двум суахили правилам. Поле-поле, что означает «медленно-медленно», и акуна-матата, что переводится примерно как «расслабься, жизнь прекрасна». Вот за этим ощущением и стоит ехать в Танзанию на Занзибар.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж, 18:48 в столице, и самое время подвести итоги нашей игры «Третий лишний», в которой мы озадачились вопросом, у кого из музыкантов группы «Битлз» в свое время Эрик Клэптон увел жену? Да, выбирали между Джорджем Харрисоном и сэром Полом Маккартни. Ну, сразу скажу, что последний вообще ни при чем, обошла его стороной эта амурная интрига. А вот Джордж Харрисон, да, пострадал. Между прочим, Эрик Клэптон и Джордж Харрисон были очень дружны, но тут угораздило Эрика влюбиться в супругу своего друга Патти Бойл, модель британская, красотка еще та. Ну и, собственно, написал Эрик Клэптон песню «Лейла». На какой-то вечеринке исполнил ее под гитару, глядя в глаза Патти Бойлд. И та сказала: «Эрик, я вся ваша», развелась с Джорджем Харрисоном и вышла замуж за Эрика Клэптона. Правда, недолго музыка играла, 7 лет парочка прожила, ну а потом разошлись благополучно. И знаете, я обожаю вот эти моменты, когда так случается. 7-й сообщение с правильным ответом прислал Михаил из Краснодара. Да, собственно, тот Михаил, который не смог в первом раунде взять победу. Михаил, поздравляю! Вам достается откровенно роскошная книга, самая полная биография Джорджа Харрисона от издания «Корпус», от издательства «Корпус». Джордж Харрисон, «Битл по неволе». Ну и на этой прекрасной, на мой взгляд, ноте можно и к музыке вернуться. Совсем скоро последнюю песню часа исполнит Африк Симон, а прямо сейчас Милен Фармер на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче.

0: А подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики заверяют нас, что завтра до 22 градусов прогреется воздух в Москве. При этом небо будет облачным, но с прояснениями. И временами небольшой дождик ожидается. А ветер при этом будет дуть со скоростью около 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Международный олимпийский комитет принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года. Также МОК рекомендовал не применять в отношении российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях.

0: соревнованиях. В заявлении организации подчеркивается, что они должны быть частью национальной антидопинговой программы, которая делегирована Международному агентству допинг-тестирования. При этом МОК не будет организовывать мероприятия в России и приглашать на них представителей российского правительства. Решение о демонстрации российского флага, гимна или любых других национальных символов на Олимпийских играх будет принято в соответствующее время. Между тем, российские пловцы установили новый юниорский мировой рекорд в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В предварительных заплывах на первенстве Европы в Мюнхене Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков показали результат 3 минуты 14,72 секунды. Предыдущий рекорд также установили россияне на первенстве мира в прошлом году. Финальный заплыв в эстафете пройдет сегодня позже. Ранее юниорская сборная по синхронному плаванию одержала уверенную победу в общекомандном зачете чемпионата Европы. В копилке российских атлетов 11 наград, 10 высшей пробы и 1 серебро. Стоит отметить, что спортсмены по-прежнему выступают в нейтральном статусе. Полное возвращение национальной символики отложено до сентября. Стоимость потребительской корзины россиян по итогам июня достигла 9000 рублей. С начала года цена увеличилась почти на 5%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. По их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом. Около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты, 24% обеспечили мясо птица, 15% – молочная продукция. В Забайкалье молодой человек притворился полицейским, чтобы не стоять в очереди за бензином на АЗС. Юноша купил полицейскую форму через интернет. Придя к кассе, самозванец представился участковым и потребовал обслужить его без очереди. Он добился своего, бензин действительно удалось залить оперативно.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между тем, в Москве уже 7 пополудни, даже 3 минуты 8 набежать успело. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Ведь, знаете, несмотря на утверждение ученых, что именно вторник, а не понедельник, является самым трудным днем недели, для рабочего человека, уверен, вполне себе и он может стать со всех сторон благостным. Вот что-то мне подсказывает, в компании «Радио 7» шансов на такой исход заметно больше. Поэтому, друзья мои, обязательно оставайтесь с нами. Ну а далее в эфире появится Марлон Рудетт и прямо сейчас «И тайп на семи холмах». Добрый вечер.

Марлон Рудет, которого на радио 7 послушали, утверждает, что после того, как случается любовь, в жизни человека наступает новая эпоха. Да, ну, может быть и правда так, но хочется отметить, не только любовь может стать подобным водоразделом. Вот тот же самый отпуск в некоторых случаях, оказывается, тоже, знаете ли, многое в жизни меняет. Вот сейчас листаю ленту и наткнулся на историю 48-летнего шахтера из Кузбасса по имени Евгений, который улетел.

хотел этим летом отдохнуть от семьи на недельку в Таиланд, но как только пришла пора возвращаться домой, на обратный рейс гражданин грузинца категорически отказался, заявив, что теперь его дом – Таиланд. Любитель этого райского отдыха забаррикадировался в гостиничном номере и заявил, что покинет его только в том случае, если его обратно отправят бизнес-классом. «Да пожалуйста», — сказали ательеры и выставили счет в 173 тысячи рублей, на что Евгений, выражаясь так, что, наверное, местным чертям стало тошно, опять отказался возвращаться и отбыл в неизвестном направлении. Позднее его обокрали куртизанки, затем задержали за неоплаченный счет в ресторации. Вот, да, что значит «не хочется из отпуска возвращаться», это правда. Мне это напомнило сцену из «Брата 2», где, помните, Сухорукова, американские милиционеры выводят под ручки из какого-то дома, а он кричит: «Я остаюсь! Я буду здесь жить!» Да уж. Надеюсь, друзья мои, этим летом у вас получится отдохнуть как следует и так, чтобы этого действительно хватило. Ну а пока продолжим отдыхать под музыку «Радио 7». Добрый вечер.

А вот, между прочим, Адриано Челентано, которого мы на Радио 7 послушали, в этой песне в пух и прах разносит отношения, которые построены на фальше, да. Ну и чего уж там, такие виды амурных союзов тоже встречаются, это правда, но скорее редко, нежели часто, потому что, как минимум, доверие и открытость друг перед другом для большинства россиян являются одним из ключевых факторов счастливой любви. 84% голосов набрал этот вариант ответа в недавнем опросе социологов. Также поддержка и забота безмерно важны. Этот вариант предпочли 75% граждан. Для 61% респондентов безмерно важны общие интересы и ценности в паре. Ну и взаимное уважение, умение принимать партнера отметили еще 48% россиян. При этом, вот смотрю, страсть и влечение назвали важными в любви лишь около 30%, представляете? И знаете, ну, понятное дело, что амурное счастье, оно для каждого свое. Это действительно так. И вот пускай у вас оно, во-первых, обязательно случится, и именно таким, каким его видите вы. Ну, а счастье музыкального характера далее нам обеспечат Ричард Маркс и Джон Ньюман, а прямо сейчас Рики Мартин и Мэйя на Радио 7. Добрый вечер.

0: О том, как едет столица, расскажет Михаил Гудков.
1: 4 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внешней стороне, от Сколковского шоссе до Ленинского проспекта. Медленно едет на Савиха, от Южной улицы до реки Чичора. Сложности на Волоколамке, от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. И тормозят Дервеневская и Павелецкая набережные, от Новоспасского моста до Даниловской набережной. Удачи на дорогах!
2: Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и 2 премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино, романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».
3: Реклама.
2: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от «РГ Девелопмент». Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. «РГ Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Звездинева», Владимирская область, село Чирикова, УКРН 12-233-50-263.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация.

0: Рации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Марайя Кэрри сейчас на Радио 7 пела о том, что герой, который поможет перевернуть жизнь в лучшую сторону и вытащить из любых неприятностей, найдется для каждого, дамы и господа. Да, и этот герой вы сами. Ну, потому что, серьезно, каждый из нас способен на многое, на большее, чем мы можем сами даже подумать. Главное — в себя верить. Вот это база, без которой ничего толком и не получится. Поэтому, друзья мои, давайте договоримся так. Вы очень даже ничего, и все у вас обязательно получится. Точка. Ну, а тем временем в столице 19.43 и далее на радио 7 Westlife, затем Lionel Ричи, а также Ирен Кара послушаем под занавес часа здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения.

0: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А тем временем синоптики предрекают нам завтра до 22 градусов выше 0 на термометрах. При этом небо будет облачным, но с прояснениями, а вот небольшой дождик местами все-таки ожидается. И ветер около 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные события к этой минуте по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Россия адаптировалась к условиям спецоперации и может себе позволить продолжать боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также прокомментировал настроение россиян по поводу продолжающихся боевых действий. По словам Пескова, люди хотят, чтобы война закончилась и предпочли бы мир. Однако он подчеркнул, что люди

0: пожелали бы, чтобы мир пришел вместе с победой. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России. Он также сообщил, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Ограничение приема заявлений на шенгенские визы Словакии временное. Оно связано с техническими причинами. Об этом ТАСС сообщили в посольстве республики. О приостановке приема заявления на Шенген стало известно сегодня. В этом и следующем месяце россияне смогут оформить документы только для поездок в Словакию с целью участия в спортивных мероприятиях. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Сервисный сбор обещали вернуть полностью. При этом ограничение не затронут оформление национальных виз. Документы на них по-прежнему принимаются независимо от цели поездки. Госдума в первом чтении приняла закон о регулировании искусственного интеллекта. Его разработали в Минцифры. Замглавы ведомства Иван Лебедев подчеркнул, что документ рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное – дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея – цифровой суверенитет. Эксперты, в свою очередь, считают, что закон приведет к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. У Манула Тимофея из московского зоопарка появились три невесты. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что руководство зоосада получило фотографии трех претенденток на лапу и сердце дикого кота. Однако пока нет никаких гарантий их успешного соединения. Сначала нужно проверить состояние здоровья каждой. Если пара образуется, то ее скроют от посетителей в отдельном вольере. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, к этому моменту 20 часов и 3 минуты вторника нам с вами удалось благополучно прожить. Ну, надеюсь, что действительно благополучно. Как минимум, если что-то дурное за день не могло случиться, то оно же уже случилось. Давайте его в прошлом и оставим. Ну, а этим вечером постараемся получить от жизни то самое удовольствие, которое будем всячески стимулировать лучшей музыкой на все времена. И далее в эфире появится группа «Аха», затем «Ариан». Ариана Гранде и The Weeknd, а прямо сейчас Энрике Иглесиас на Радио 7. Добрый вечер.

Да уж. Вот сейчас Ариана Гранде в эфире Радио 7 пела, мол, а ну-ка давай, люби меня сильнее, дорогой The Weeknd, еще сильнее, а то уйду к другому. Ну, а тот отвечает, мол, куда же еще сильнее, голубушка, и так, люблю вон как могу. Ну, собственно, знаете, вот ту самую любовь в чем-то измерить попросту невозможно. Хотя, опять же, ученые говорят, что можно засунуть человека в аппарат МРТ, и там будет уже понятно по свечению различных областей мозга, кто кого насколько сильно любит. Ну, а знаете, мне кажется, вот любовь к Радио 7 можно, наверное, измерить. Ее можно измерить в часах и минутах, которые вы проводите в нашей компании. Но иногда, конечно, случается так, что FM-покрытие исчезает, и, казалось бы, любимая станция пропала. Но нет. Друзья мои, мы разработали новое приложение для ваших мобильных телефонов. Называется оно Radio Hub. Абсолютно бесплатно можете скачать его в вашем магазине мобильных приложений и далее слушать Радио 7 везде, где только есть интернет. Так что воспользуйтесь возможностью, установите, как минимум попробуйте и скажите свое мнение. Ну а тем временем в столице 20:16 и далее на Радио 7 Риана, а прямо сейчас Мадонна на семи холмах.

Риана на радио 7. «Русская рулетка». Так называется эта песня, в которой рассказывается об откровенно токсичных отношениях. Мне кажется, очень меткое сравнение с русской рулеткой. Ну, потому что если из этого токсичного союза вовремя не вырваться, то финал будет вполне себе предсказуем и не очень приятен. Это правда. Как минимум, удовольствие от подобного безобразия испытать вряд ли получится. Вот ладно, бог с ним удовольствие, так еще и жизнь себе можно заметно сократить. Как минимум, ученые из Соединенных Штатов провели масштабные исследования, проанализировали более 2000 человек, изучая их социальные связи и параллельно оценивая биологический возраст. И в итоге ученые пришли к такому выводу, что каждый токсичный человек в вашем окружении ускоряет биологическое старение вашего организма примерно на 1.5%. Да. А если таких токсиков десяток, то это минус 15% от жизни. Да нет уж, спасибо. Поэтому, друзья мои, вот желаю, чтобы как можно меньше всех этих неприятных граждан вас окружало, а вот чтобы музыки Радио 7 в вашей жизни было как можно больше. Она очень даже благостно влияет и на душу, и на тело. И далее послушаем Maroon 5, а прямо сейчас Queen на семи холмах. Добрый вечер.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложности сохраняются на Носовихе, от Южной улицы до шоссе Ильича. 3-е транспортное кольцо тормозит, внешняя сторона, от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. На Ленинградке затор от метро «Аэропорт» до окружной железной дороги, и Волоколамка медленно едет от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи на дорогах!
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Eurythmics на Радио 7. The Miracle of Love, или Чудо любви, если по-нашему. Песня, в которой помимо всех возможных прелестей этой вашей любови, говорится и о том, что она доступна только лишь смелым. А вот ненависть и злоба — это как раз-таки прерогатива трусов. Подписываюсь под каждым словом предыдущих ораторов. Мне лично кажется, дело действительно обстоит именно так. Надеюсь, друзья мои, что вы все-таки из категории смелых, а значит и любовь в вашей жизни присутствует. Ну а пока давайте продолжим любить лучшую музыку на все времена и совсем скоро послушаем Alphaville. А прямо сейчас Ленни Кравиц на Радио 7. Добрый вечер!

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну, собственно, да. Гонг пробил, а значит, можно бросить весла и отправиться в освояси. Друзья мои, с вашего позволения сойду на берег. Будем прощаться до завтра, как всегда, до 5 пополудни. А завтра у нас что? Завтра среда. Это, между прочим, экватор рабочей недели. Так что давайте в день грядущий будем шагать с немного большим оптимизмом, нежели сегодня. Ну, а чтобы встать с той ноги и получить нужный заряд позитива на весь день, просыпайтесь в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ребята с 7 утра, как всегда, ждут вас в эфире. Ну и за сим все. Снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I wanna

0: 7. О погоде.
1: По мнению синоптиков, день грядущий не особо будет от сегодняшнего отличаться. Также облачное небо с прояснениями, временами кратковременные дожди, разве что немного теплее будет, до 22 выше 0 обещают на термометрах. Ну а ветер при этом будет дуть со скоростью около 6 метров в секунду.
0: Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже среда, и тема глубокая, серьезная и, главное, наша.
2: Да потому что праздник большой, день семьи, любви и верности. Мы, кстати, вас поздравляем с наступающим. Ну а тема – эталон семьи в вашем представлении.
1: Ну и всей семьей играйте завтра с нами, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». Слушайте «Гороскоп», слушайте «Синематеку» и лучшие и любимые хиты.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве, по прогнозам, до 22 выше 0 ожидается. При этом небо будет облачным, временами дожди возможны, а ветер обещается дуть со скоростью в районе 6 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже среда, и тема глубокая, серьезная и, главное, наша.
2: Да потому что праздник большой, день семьи, любви и верности. Мы, кстати, вас поздравляем с наступающим. Ну а тема – эталон семьи в вашем представлении.
1: Ну и всей семьей играйте завтра с нами, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». Слушайте «Гороскоп», слушайте «Синематеку» и лучшие и любимые хиты.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 14 июля в кинотеатр «Каро 11 октябрь» на специальный показ фильма «Мужчина и женщина». Фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» и двух премий «Оскар». Хотите увидеть классику французского кино? Романтическую драму Клода Лелуша к 60-летию фильма в 4К-реставрации? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru. Заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 14 июля в кинотеатре «Каро 11 октябрь» на показе фильма «Мужчина и женщина».

пятнице каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что завтра в Москве будет облачно, временами дожди ожидаются, при этом до 22 с плюсом на термометрах и ветер около 6 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже среда, и тема глубокая, серьезная и, главное, наша.
2: Да потому что праздник большой, день семьи, любви и верности. Мы, кстати, вас поздравляем с наступающим. Ну а тема – эталон семьи в вашем представлении.
1: Ну и всей семьей играйте завтра с нами, в том числе и в нашу новую игру «Музыка лета». Слушайте «Гороскоп», слушайте «Синематеку» и лучшие и любимые хиты.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.